0: Не сапогами? Если так, то пусть. Пусть ругает ее на все корки, пусть обрушивается на андроидов, чтобы дать выход предрассудкам, которых он почему-то где-то набрался. Пусть, если это вернет его ей. Она протянула руку, взяла телефон и набрала номер любимого.
1: «Привет, Родерик!» –
0: прощебетала она весело.
1: «Это Эллисон».
0: «Нет, не бросай трубку. Скажи, почему ты ненавидишь андроидов?»
2: Возникла долгая пауза, и она поняла, что он взвешивает все варианты. Например, неразумнее или молча повесить трубку. Родерику следовало отдать должное. Он всегда все тщательно обдумывал, прежде чем ляпнуть глупость. «Я не ненавижу андроидов», — буркнул он наконец.
0: «Значит, ты что-то имеешь против андроидов женского пола?»
2: «Нет», — взорвался он. «Я психолог. Я мыслю относительно беспристрастно. Мне чужды расовая ненависть, предрассудки, мания величия».
0: «В таком случае», — сказала Эллисон очень тихо, «ты ненавидишь конкретно одну женщину-андроида».
2: Голос Родерика тоже стал очень тихим. «Нет, Эллисон, ничего подобного. Все дело только в детях».
0: «Ах, вот что!»
2: На глаза Эллисон навернулись слезы. Именно то единственное, в чем она бессильна. То, о чем она даже думать отказывалась.
0: «Это настоящая причина?» – спросила она. «А не просто формальность, на которой ты намерен строить свой иск?»
2: «Это формальность», – ответил он, – «и это настоящая причина. Эллисон, тебе трудно представить всю сложность моего положения. Конечно, люди хотят иметь детей, но большинство смиряется, когда узнает, что детей у них не будет. У меня все гораздо серьезнее. Я был 8-м ребенком в семье, младшим. Казалось бы, за продолжение нашего рода можно было не опасаться. Ведь все остальные женаты и замужние, некоторые уже долгое время. Один брат и две сестры вступили в брак по 2 раза. Итого 17 человек, не считая меня. Однако общие их достижения в смысле отцовства и материнства равны 0. Вопрос продолжения рода, ты понимаешь? Остался только один шанс. Я». Эллисон ощутила всю меру горя, на какое была способна. Она поняла каждое слово Родерика и все, что крылось за каждым словом. Она не произнесла ни слова, и Родерик молча повесил трубку. Эллисон поглядела на свое удивительно красивое тело и впервые не испытала ни радости, ни торжества. Напротив, оно вызвало у нее раздражение, так как не могло произвести на свет ребенка. Что толку от его безупречных линий, от соблазнительной прелести, если оно лишено своего подлинного назначения? Однако ей в голову не пришло сдаться, отказаться от права на защиту в суде. Еще не поздно. Она может предпринять какие-то шаги. Выигрыш процесса сам по себе ничего не значит, но, возможно, он поможет ей вернуть Родерика.

0: Судья слегка надувался от важности, и с самого начала было ясно, что он намерен сполна использовать власть, какой облекала его система гражданского права. Процесс, судя по всему, сулил ему немалое удовольствие. Он положил сжатые руки на стол и обвел одобрительным взглядом битком набитый зал. Он произнес вступительную речь, явно смакуя тот факт, что по меньшей мере 50 репортеров записывают каждое его слово. «Данное дело охарактеризовали как важное», — начал он. «И оно таковым является. Я мог бы объяснить вам, в чем заключается его значимость, однако это не в интересах правосудия. Исходить мы обязаны вот из чего». Он кивнул присяжным с напыщенной серьезностью. «Из того, что мы не знаем ничего». Это ему понравилось, и он повторил. «Мы не знаем ничего. Ни одного факта. Мы никогда ничего не слышали об андроидах. Все это и много большее нам должны сообщить. За доказательствами мы можем обращаться к кому угодно и куда угодно. И мы должны сделать наши выводы здесь и теперь на основании того, что услышим здесь и теперь касательно «за» и «против» в этом деле. И ни на чем другом». Он изложил свой тезис и начал его развивать. Он пикировал и взмывал ввысь. Он уносился прочь и возвращался, будто быстрый ворон, метать бисер перед свиньями. Ведь, само собой разумеется, слушатели его состояли исключительно из свиней. Он этого не говорил, он даже не позволил себе ни единого намека. Однако все было ясно и так. Только на Родерика и Эллисон он глядел с отеческой благожелательностью. Им он был обязан своей грядущей славой. Тем не менее, судья Кольер был отнюдь не глуп. Прежде чем поднятая им волна интереса угасла, он вернулся с неба в зал суда и дал ход дальнейшей процедуре. «Насколько я понял, — сказал он, переводя взгляд с Эллисон на Родерика, а затем снова на Эллисон, — вы будете участвовать в разбирательстве сами. Этот фактор позволит избежать лишних формальностей, что к лучшему. Итак, не посмотрите ли вы на присяжных?» Все в зале посмотрели на присяжных. Присяжные посмотрели друг на друга. По правилам гражданских разбирательств, Родерик и Эллисон сидели друг напротив друга, разделенные широким проходом. Причем присяжные находились за спиной Эллисон, так что видели Родерика в анфас, а Эллисон в профиль, а потому могли определять, лгут они или нет. «Эллисон Ливком», — сказал судья, — «есть ли у вас возражения против состава присяжных?» Эллисон внимательно в них всмотрелась. Они были люди, не более и не менее того. Тщательный полицейский надзор обеспечивал настолько разнообразный состав присяжных, насколько это было возможно. «Родерик Ливком, есть ли у вас возражения?» «Да», — вызывающе сказал Родерик. «Я хочу знать, сколько среди них андроидов». Зал оживился. «Значит, это действительно будет битва. Биологический человек — андроид». Лицо судьи Кольера осталось невозмутимым. «Не принимается», — изрек он. «Биологические люди и андроиды равны в глазах закона, и вы не можете отвести присяжного на основании того, что он андроид». «Но ведь это дело касается прав биологических людей и прав андроидов», — возразил Родерик. «Ничего подобного», — сурово ответил судья. «И если вы намерены строить свою аргументацию на этой основе, мы можем просто встать и разойтись по домам. Вы неправомочны развестись со своей женой по той причине, что она андроид». «Но она не предупредила меня». «Как и по той причине, что она вас не предупредила. Андроиды теперь не обязаны сообщать о том...» «Все это мне известно», — сказал Родерик, теряя терпение. «Имеет ли смысл излагать очевидное? Я никогда специально не занимался юриспруденцией, но прекрасно знаю следующее. Факт, что А равно Б, может не сыграть ни малейшей роли, но факт, что Б равно А, способен решить дело. Уточню свою позицию. Я прошу о разводе на том основании, что Эллисон до заключения брака скрывала от меня неспособность иметь детей».
1: Очевидный довод, но многих он удивил. В зале послышался шумок. Дело сдвинулось с мертвой точки. Предмет спора обозначился.
0: Элисон поглядела на Родерика и улыбнулась мысли, что знает его лучше, чем кто бы то ни было в зале суда. Он был опасен, пока сохранял спокойствие, и теперь всеми силами старался не давать воли страстям. Не отводя от него взгляда, она прикидывала, как вывести его из равновесия, и в то же время горячо желала, чтобы он совладал с собой и показал лучшие стороны своей натуры. Элисон предложили изложить ее позицию, и она начала, сперва немного рассеянно. Да, она возражает против развода. Нет, она не отрицает, что факты изложены верно. Так на каком же основании она возражает? Тут она сосредоточилась. О, это очень просто. И уложится в... Она пересчитала по пальцам. В 8 слов. Откуда известно, что я не могу иметь детей? Репортеры записали: «Сенсация!» Конечно, бурная реакция зала не могла длиться долго, но Элисон это учла и подлила масло в огонь. «Я не стану приводить всех своих аргументов», — сказала женщина. «Пока же ограничусь...» Она потупилась, ощутила краску у себя на щеках и осталась собой довольна. «Мне неловко затрагивать такие частности, но, видимо, другого выхода не остается. Когда я вышла замуж за Родерика, я была девственна. Так откуда мне было знать, смогу я иметь детей или нет?»

0: Восстановить порядок в зале удалось не скоро. Судья изнемог, стуча молотком и угрожая удалить нарушителей. Эллисон перехватила взгляд мужа. Он ухмыльнулся, а потом медленно покачал головой. В Родерике уживались по меньшей мере два человека. Один горячий, импульсивный, другой трезвый психолог, способный взвешивать, анализировать и квалифицировать явления, а затем определять, что стоит за ними. Она поняла смысл его улыбки. Ее последний аргумент не выдерживал критики, ведь Элис знала, что она андроид, а андроиды, само собой, детей не имеют. Остальное к делу не относилось. «Теперь мы установили», — тем временем начал судья, устав от крика и манипуляции молотком, «в чем суть дела?» Эллисон Ливком не отрицает сокрытие того факта, что она андроид. Он нахмурился, глядя на Родерика. «Ну?» В эту минуту Родерик был психологом. «Вы употребили слово «андроид», господин судья. Вы забыли, что никому из нас не известен его смысл? Если не ошибаюсь, вы заявили, мы никогда ничего не слышали об андроидах. Судья явно предпочел бы другого Родерика, которого легко мог прихлопнуть. «Совершенно верно», — сказал он без особого восторга. «Вы намерены объяснить нам это?» «Я намерен предоставить вам исчерпывающую информацию». Место свидетеля занял доктор Геллер. Родерик повернулся к нему, дыша хладнокровием и компетентностью. Среди присутствующих в зале большинство составляли женщины. Родерик умел себя подать и в полной мере использовал это преимущество. Доктор Геллер, седовласый, исполненный достоинства, был невозмутим, как статуя. «Кто вы, доктор?» – спросил Родерик размеренным тоном.
1: «Я директор эвертоновских яслей, где создаются андроиды для всего штата».
0: «Вы знаете об андроидах довольно много?»
1: «Да».
0: «Кстати, на случай, если кого-нибудь это заинтересует, вы не против сообщить нам, человек вы или андроид?»
1: «Нисколько. Я андроид».
0: «Так-так. А теперь не расскажете ли вы нам, что такое андроиды, когда они были впервые созданы и с какой целью?»
1: «Андроиды – те же люди. И от биологических особей отличаются лишь тем, что их создают, а они рожают. Полагаю, вы не хотите, чтобы я подробно описал технологическую цепочку?» «Говоря коротко, исходным материалом служат несколько живых клеток, на основе которых постепенно формируется человеческое тело. Без каких-либо отличий, я должен это подчеркнуть, андроид – это мужчина или женщина, а не робот или автомат».
0: По залу снова прокатился шумок, и судья чуть улыбнулся. Казалось, свидетель Родерика дает показания отнюдь не в его пользу. Однако Родерик только кивнул. Видимо, у него все было под контролем. «Примерно 200 лет назад, — продолжил доктор Геллер, — было практически неопровержимо установлено, что человечество обречено на довольно быстрое вымирание. С каждым поколением население Земли уменьшалось вдвое. Даже если бы человеческая жизнь не угасла, сохранить цивилизацию не удалось бы». Всем стало скучно. Даже самому доктору Геллеру. Эти сведения ни для кого не составляли тайны. Но судья не вмешивался, поскольку они имели прямое отношение к рассматриваемому делу. Вначале андроиды представляли собой всего лишь эксперимент. Но с самого начала поразительно успешный. Неудач почти не встречалось, а достижения просто потрясали. Как только ключ к тайне был найден, оказалось возможным создавать живые существа, самых настоящих мужчин и женщин. Имелся только один крохотный недостаток. Они не могли давать потомство ни от андроидов, ни от биологических людей. Однако, когда численность населения сократилась настолько, что сфера услуг начала давать сбои, и многие службы пришлось закрыть, чью-то голову посетила блестящая мысль: почему бы не приспособить к делу андроидов? Вот так началось массовое изготовление андроидов, которые проходили обучение для работы в сфере обслуживания. Первое время они занимали положение домашних животных. Но это, к чести человечества, длилось лишь до тех пор, пока не стало ясно, что андроиды – люди. Тогда они заняли на иерархической лестнице почетную ступень рабов. Однако существовало одно любопытное обстоятельство. Имелся лишь один способ делать андроидов – создавать их младенцами и ждать, пока они вырастут. и не было способа изготовлять исключительно посредственных ограниченных взрослых андроидов. Они, как и биологические люди, оказывались хорошими, плохими и так себе. Затем произошла перемена. Рождаемость биологических людей подскочила. Это был настоящий ренессанс. На некоторое время вновь вернулась безработица. Было бы бесчеловечным истреблять андроидов, но если уж кому-то грозила голодная смерть, то пусть лучше им. И они приняли ее. Изготовление андроидов прекратилось. Но тут человеческая рождаемость опять пошла на убыль. Снова началось изготовление андроидов, рождаемость людей начала расти. Наконец, картина прояснилась. Человечество не столько душило себя контролем над рождаемостью, сколько просто переставало рожать. Большинство биологических людей теперь и женщин, и мужчин страдало бесплодием. Но в определенной мере бесплодие это было чисто психологическим. Андроиды превратились в вызов. Они стимулировали стремление к борьбе за существование, подспудно заложенное в человеческой натуре. В результате было достигнуто равновесие. Андроидов изготовляли только по двум причинам. Служить стимулом, который заставлял человечество удерживать позиции и даже почти восстановить свою численность, а также для того, чтобы выполнять всю черную работу. Даже тогда, на заре эпохи андроидов, у них находились защитники, борцы за права рабов. Как ни странно, сражались за равноправие и добились его не сами андроиды. Нет, биологические люди боролись между собой и постепенно признали за андроидами равенство в правах. Самую активную позицию занимали биологические люди, не способные иметь детей, но жаждавшие создать нормальную семью. У них имелся только один выход – усыновлять и удочерять младенцев-андроидов. Естественно, они окружали их той любовью и заботой, которые не могли излить на собственных детей, и скоро уже смотрели на них, как на родных. А потому активно выступали против дискриминации андроидов. Кто же захочет, чтобы его сын или дочь были в обществе изгоями? Таковы были некоторые аспекты истории вопроса в изложении доктора Геллера. Зал изнывал. Судья смотрел в потолок, присяжные смотрели на Эллисон, только Родерик слушал доктора Геллера с вежливым вниманием. Все сразу поняли, что затишью пришел конец. Если кто-то и пропустил вопрос Родерика мимо ушей, то ответ доктора Геллера услышали все. Установлено, что андроиды в общем и целом не способны к зачатию. Вначале такая вероятность вызывала серьезные опасения. Существовало убеждение, что ребенок андроида и биологического человека будет чудовищем. Но ни одного зачатия так и не произошло. «Еще один вопрос, доктор», — сказал Родерик с безмятежной невозмутимостью. «Насколько я понимаю, существует метод определения, какой-то способ отличить биологического человека от андроида и наоборот».
2: «Таких способов два», — ответил доктор Геллер.
0: Часть присутствующих в зале с любопытством насторожилась. Остальные изобразили полное равнодушие, показывая, что это им давно известно.
2: «Во-первых, дактилоскопия. Она также применима к андроидам, как и к биологическим людям, и у каждого андроида в каждых яслях снимают отпечатки пальцев. Если по той или иной причине возникнет необходимость установить, является ли данное лицо андроидом, берутся отпечатки пальцев. Их рассылают во все главные андроидные центры мира. Процесс, занимающий всего 2 недели. И данное лицо либо безоговорочно идентифицируется как андроид, либо методом исключения определяется как биологический человек».
0: «И возможность ошибки исключена?»
2: «Возможность ошибки существует всегда. Система совершенная, чего нельзя сказать о людях. И, если мне будет дозволено пошутить, андроиды тоже люди».
0: «Да-да», — кивнул Родерик. «Но можно ли считать, что вероятность ошибки очень мала?»
2: «Можно. Что до второго способа опознания, то это пережиток первых дней изготовления андроидов, и многие из нас чувствуют... Но это к делу не относится».
0: Первый раз в тоне доктора почувствовалась некоторая неловкость.
2: «Андроиды, разумеется, не рождаются и обходятся без пуповины. Пупок невелик, ровен и симметричен, а внутри, во всяком случае в нашей стране, помечен еле видными, но четкими словами: сделано в США».
0: По залу прокатилась волна смешков. Доктор Геллер чуть-чуть покраснел. Этот штампик, которым были помечены все андроиды, служил источником шуток и анекдотов. В свое время он обыгрывался в политических карикатурах. А соль одного юмористического рассказа сводилась к тому, что вместо «сделано в США» надпись по-французски гласила «изготовлено во Франции». Этот штампик, который андроидам приходилось носить до могилы, всегда давал биологическим людям пищу для насмешек. Теперь преследования андроидов, кажется, остались в прошлом. Андроиды были свободны, приняты как равные, обладали теми же правами, что и биологические люди. Тем не менее, еще 20 лет назад вечерние дамские туалеты непременно открывали пупок постороннему взгляду, пусть остальное и было целомудренно задрапировано. Биологические женщины наглядно демонстрировали этот факт. Женщины-андроиды либо кротко признавали, кто они такие, либо прятали доказательства, тем самым подтверждая его наличие. В настоящее время, заявил

до того самодовольный, что Эллисон, которую нелегко было рассердить, с большим удовольствием закатила бы ему пощечину. «Вы слышали показания доктора Геллера? Я требую, чтобы Эллисон согласилась подвергнуться двум проверкам, им упомянутым. Когда будет установлено, что она андроид, тем самым будет доказано, что она не способна иметь детей. И, следовательно, скрыв от меня свое происхождение, она тем самым скрыла факт, что не способна иметь детей». Судья кивнул, хотя и несколько неохотно. Он посмотрел на Эллисон без особой надежды. «Очень и очень жаль, что столь многообещающее дело завершится так скоро и так пресно». Но он совершенно не представлял, какие весомые возражения способна выдвинуть ответчица. «Свидетель ваш». Свои слова Родерик сопроводил жестом, который был просто приглашением дать ему по зубам. Во всяком случае, так показалось Эллисон. «Благодарю вас», – пропела она сладко, встала и направилась к месту свидетеля. На ней был строгий серый костюм с желтой блузкой, видимый лишь чуть-чуть, чтобы обеспечить необходимый цветовой штрих. Она никогда еще не выглядела столь неотразимо и знала это. Родерик зримо начал терять самоконтроль, и она не упустила случая подлить масло в огонь, слегка качнув юбкой, что он всегда находил очаровательным. «Прекрати», – пробурчал он. «Сейчас не до шуток». Она показала ему все 28 своих безупречных зубов и повернулась к доктору Геллеру.

0: «Меня особенно заинтересовала одна ваша фраза, доктор Геллер», – начала Элисон. «По вашим словам, установлено, что андроиды в общем и целом не способны к зачатию. Тем не менее, такие факты мне известны. Вы директор эвертоновских яслей?»
1: «Да».
0: «Следовательно, ваш профессиональный опыт ограничивается андроидами не старше 10 лет?»
1: «Да».
0: «Обычно ли даже для биологических людей, – спросила Элисон, – давать потомство до того, как им исполнится 10 лет?» В зале воцарилась напряженная тишина. Затем послышался смех и раздались аплодисменты.
2: «Это не спектакль!» – прикрикнул судья. «Будьте добры, миссис Ливком, продолжайте!»
0: И Элисон продолжила. «Доктор Геллер, безусловно, большой авторитет во всем, что касается андроидов детей», – сказала она извиняющимся тоном, «но в вопросах, касающихся взрослых андроидов, она, с полным уважением к доктору Геллеру, разумеется, намерена прибегнуть к выводам доктора Смита, которого и вызывает своим свидетелем». Тут вмешался Родерик. Он, разумеется, готов выслушать аргументы Элисон, но не лучше ли будет сначала выполнить его требования? Готова ли Элисон подвергнуться двум упоминавшимся проверкам? «Не вижу необходимости», – возразила Элисон. «Я андроид и не отрицаю этого». «Тем не менее», – настаивал Родерик.
2: «Я не совсем понимаю, мистер Ливком», – перебил судья. «Возникли какие-либо сомнения, то разумеется. Однако миссис Ливком и не утверждает, будто она не андроид. Я хочу знать твердо. По-вашему, есть сомнения?»
0: «Я бы хотел, чтобы они были».
3: «Новая сенсация!»
0: «Это ведь вполне естественно, если вдуматься», – сказал Родерик, когда шум стих. «Я ищу развода, потому что Элисон андроид и не может иметь детей. Если она заблуждается или ведет какую-то игру или там что-то еще, то я не хочу разводиться. Мне нужна Элисон, девушка, на которой я женился. Неужели это так трудно понять?»
1: «Ладно», – ответила Элисон ничего не выражающим голосом.
0: «Проверка по отпечаткам пальцев потребует времени, но вторую проверку можно произвести немедленно. Что я должна сделать, судья? Заголиться прямо тут перед всеми?»
2: «Ни в коем случае!»
0: 5 минут спустя в совещательной комнате судья, присяжные и Родерик проверили доказательства. Элисон, предъявляя его, ни на йоту не поступилась ни достоинством, ни самообладанием. Места для сомнений не осталось. Тавро андроида было четко видно. Родерик посмотрел последним. Потом его глаза встретились с глазами Элисон, и она еле сдержала слезы. Во взгляде мужа не было удовлетворения или гнева. Только грусть. В зале Родерик заявил, что не настаивает на дактилоскопической проверке. И Элисон вызвала доктора Смита. Он был старше доктора Геллера, но глаза у него светились умом и энергией. В нем чувствовалась внутренняя сила. Когда он занял место свидетеля, люди в зале затихли и обратились вслух. «Следуя примеру моего достойного оппонента, – начала Элисон, – могу ли я спросить, доктор Смит, вы биологический человек или андроид?»
4: «Можете. Я биологический человек. Однако мои пациенты в большинстве андроиды».
0: «И в чем причина?»
4: «В том, что я давно понял. За андроидами будущее. Биологическое человечество проигрывает бой. И потому я захотел узнать, в чем заключаются различия между биологическими людьми и андроидами, и существуют ли вообще такие различия. Если не существует, тем лучше. Человечество не вымрет вопреки всему».
0: «Но, разумеется», — сказала Элисон безразличным тоном, и тем не менее зал затаил дыхание, «одно существеннейшее различие существует. Биологическое человечество становится бесплодным, а андроиды не способны к зачатию».
4: «Этого различия не существует», — сказал доктор Смит.
0: Иногда неожиданное заявление вызывает глубокую тишину, иногда бедлам. Доктору Смиту выпало и то, и другое. В потрясенном молчании он докончил свое утверждение, не оставив ни малейших неясностей. «Андроиды могут иметь детей и имели детей». Конец его фразы потонул в волнах вздохов, шепота, возгласов, которые через 2-3 секунды сменились ревом.
2: Тщетно судья стучал молотком. В этом реве был и гнев, и сомнение, и тревога, и недоверие. Либо доктор лгал, либо нет. Если лгал, ему это дорого обойдется. Люди, ставшие жертвами такого обмана, переполняются злобой и жаждой мести. Если же он не лгал, каждому здесь придется кардинально изменить свое мировосприятие. Каждому, всем биологическим людям и всем андроидам. Вновь воскреснут былые религиозные вопросы. Придется решать, не сумел ли человек, вымирая, одержать победу над жизнью, а не просто пойти на компромисс с ней. Вопрос о том, был ли кто-то рожден или сделан, утратит всякое значение. Не будет больше андроидов. Будут просто люди. И человек станет творцом-созидателем.

0: После короткого перерыва заседание возобновилось. Судья прищурился на Эллисон и на доктора Смита, который вновь занял место свидетеля. «Миссис Ливком», — начал судья, — «хотите ли вы продолжить?» «Безусловно», — кивнула Эллисон и повернулась к доктору Смиту. «Вы говорите, что андроиды могут иметь детей?» На этот раз тишину нарушил только спокойный голос доктора. «Да, как легко понять, указания на это противоречивы. И доказательства, которые я намерен привести, часто оспаривались. Первая реакция на мои слова здесь объясняет причину. Это важнейший вопрос, на который каждый имеет свой ответ. Вполне вероятно, люди просто верят тому, что им внушалось». Эллисон покосилась на Родерика. Сначала он сохранял безразличие, он не верил. Затем в нем пробудился легкий интерес к словам доктора. А затем он пришел в такое возбуждение, что готов был вскочить с места. И к Эллисон вернулась надежда. «Здесь присутствует психолог», — мягко сказал доктор, «который, вероятно, вскоре начнет задавать мне вопросы. Я психолог не больше, чем любой другой терапевт. Но прежде чем я перейду к конкретным случаям, я должен подчеркнуть следующее. Каждый андроид вырастает в уверенности, что он или она не может иметь детей. Это предпосылка, принятая нашей цивилизацией. Но я с этим не согласен и скажу вам почему». Никто его не перебивал. Говорил он без блеска, но времени зря не тратил. Он упомянул о деле Бетти Гордон Холдейн, имевшем место 178 лет назад. Никто в зале ничего не знал о Бетти Гордон Холдейн. «Она была биологической женщиной», — сказал доктор. «В глубоком шоке она показала, что ее изнасиловал андроид. Андроида линчевали. В положенный срок Бетти Холдейн родила нормального ребенка». «Документы доступны всем», — сказал доктор. «Изнасилование вызвало огромный интерес и бурю негодования, а вот рождение ребенка осталось почти незамеченным. Идея, что она забеременела после изнасилования, была отброшена без особой огласки и никакого доверия не вызвала, потому что уже тогда все знали, что андроиды бесплодны». Родерик вскочил, взглянул на судью, и тот ответил кивком. «Послушайте, доктор Смит, вы просто жонглируете фактами, или эта девушка...» «Вы не можете спрашивать свидетеля, дает ли он ложные показания», — прервал его судья. «Наплевать мне на ваши тонкости», — воскликнул Родерик. «Мне надо знать, правда это или нет». Эллисон понимала, что нарушает процедуру, но Родерик мог в любую секунду взорваться и испортить все дело. Этого она не хотела, а потому перехватила взгляд мужа и сказала убежденно: «Это правда, Родерик». Родерик сел. «Для получения верной картины, — продолжал доктор Смит, — нам следует помнить, что миллионы андроидов проходили проверку и вступали в брак между собой и даже поддерживали внебрачные связи с биологическими людьми, и зачатие не фиксировалось. Или они все-таки были? Чуть более 100 лет назад девушку-андроида нашли в лесу едва живой. Вокруг было много человеческих следов. Ее изуродовали. Она осталась жива, но после этого так и не стала психически нормальной. И она тоже родила ребенка». Родерик нахмурился и снова встал. «Не понимаю», — сказал он. «Если это правда, почему такой факт никому не известен?» Судья собрался вмешаться, но Родерик его опередил. «Доктор и я, мы оба медики. Я имею право узнать его профессиональное мнение. Так как же, доктор?» «Всегда легко не поверить тому, чему заранее не хочешь верить. В данном случае безымянная женщина была изуродована таким образом, что пупок исчез, а вместе с ним и штамп. По отпечаткам пальцев ее определили как андроида, однако власти официально объявили, что произошла ошибка. Родив ребенка, эта женщина тем самым доказала, что она не андроид». «Полтора века назад», — продолжал доктор, — «Винни, к тому времени у андроидов хотя бы уже появились имена, родила ребенка, и опять-таки вывод был сделан тот же. Девушку, которая, кстати, работала в прачечной, в младенчестве перепутали с андроидом, а на самом деле она была биологическим человеком. В другом случае в саду обнаружили закопанного младенца, и по этому делу к суду были привлечены андроиды-супруги. Но поскольку они были андроидами и, следовательно, не могли считаться родителями ребенка, обвинения им так и не предъявили». Родерик опять поднялся с места. «Если вы все это знали, — спросил он доктора Смита, — то почему хранили тайну до нынешнего дня?» 5 лет назад, — ответил доктор, — «я написал об этом статью и послал ее во все медицинские издания. В конце концов, ее приняли в одном провинциальном журнале. Я получил 5-6 писем от любопытствующих читателей, чем все и закончилось». «Нельзя отрицать, — добавил он, — что ни один из приведенных мною случаев не может считаться неопровержимым научным доказательством способности андроидов зачать и родить ребенка. Факты были задокументированы современниками, которые в них не верили. Однако, сказала Эллисон несколько минут спустя, когда доктор покинул место свидетеля, учитывая все это, вряд ли можно утверждать, будто я знаю, что не могу иметь детей. Возможно, вероятность невелика, а потому не должна ли я привести данные статистики, показывающие, сколь маловероятно зачатие для средней биологической женщины?» Судья Кольер промолчал, и она продолжила. «В настоящее время, как подтвердит всякий, кто знаком с цифрами рождаемости, детных семейных пар очень мало. Зато уж если дети в семье есть, то их много. Люди, способные иметь детей, в наши времена используют свой дар сполна. Теперь я хочу привести новый довод. Бесплодие женщины, если она о нем не знала, не служит основанием для развода. С другой стороны, если женщина перенесла операцию, после которой детей иметь невозможно, и скрыла подобный факт, это весомая причина для развода».
1: «Я вижу, к чему вы ведете», — сказал судья. «Изощренный ход. Продолжайте».
0: «Поскольку я такой операции не подвергалась и могу это доказать, — сказала Эллисон, — то юридически меня нельзя обвинить в том, будто я знала, что никогда не смогу иметь детей».
1: «Чтобы не тратить времени на рассмотрение истории болезни или прецеденты, — объявил судья с удовлетворением, — я заявляю теперь же и без обиняков, что миссис Ливком права. Взвесить все аргументы и вынести вердикт – дело присяжных. Но бесспорно, миссис Ливком доказала...»
2: «Я требую отложить разбирательство! – выкрикнул Родерик».
0: По залу прокатился негромкий ропот. Родерик и Эллисон смотрели друг на друга, разделенные расстоянием в 10 шагов. Все, кто находился в суде, ощутили напряжение их чувств.
1: «Заседание продолжится завтра», — поспешно сказал судья.

0: «Если вы не возражаете», — начал Родерик вежливо, — «решил вести себя безупречно», — подумала Элисон. «Заменим разбирательство дела расследованием». Если угодно, допустим, что Элисон успешно защитила свою позицию, доказав, что она не могла знать о своем бесплодии. Забудем о разводе. Не в нем суть.
1: «А мне казалось, что именно в нем», — ошеломленно возразил судья.
0: «Всякому понятно, что теперь значение имеет только тот вопрос, который поднял доктор Смит», — нетерпеливо сказал Родерик. «Вопрос о том, сколько шансов у Элисон стать матерью. Вот им и займемся». «Судебный зал не слишком подходит для этого», — пробормотала Элисон. Однако на нее вдруг повеяло теплым ветерком счастье, о котором, как ей казалось, она должна была навсегда забыть. «Женщины всегда переходят на частности», — возразил Родерик. «Я не собираюсь ставить вопрос о том, будут ли у тебя дети. Я спрашиваю, действительно ли есть вероятность, что они у тебя будут?» Судья решительно постучал молотком.
1: «Я был слишком снисходителен. Я требую порядка в суде. Родерик Ливком, вы забираете свое прошение?»
0: «Какое это имеет значение? Но раз вы настаиваете, придется задать несколько прямых вопросов и потребовать на них прямые ответы. Например, любит ли меня Элисон, несмотря ни на что?»
2: Судья охнул.
0: «Так любишь?» — спросил Родерик, свирепо буравя Элисон взглядом. Элисон почувствовала, что у нее вот-вот разорвется сердце. «Если ты требуешь прямого ответа», — пробормотала она, — «то да». «Отлично», — сказал Родерик с удовлетворением. «Теперь у нас есть исходные позиции». Он обернулся к судье Кольеру, который тщетно пытался его перебить. «Послушайте», — спросил он грозно, — «вы хотите докопаться до истины?»
1: «Разумеется, но...»
0: «Вот и я хочу. И потому прошу вас немного помолчать. Я собирался быть с вами терпеливым, но вы постоянно выводите меня из равновесия. Элисон, ты не займешь место свидетеля?»
2: В том, что Родерик личность сокрушительная, сомнений быть не могло.
0: Когда Элисон послушно последовала его приказу, он обернулся к присяжным. «Я объясню вам мои намерения», — сказал он дружеским тоном. «Мы все недоумеваем, почему, если зачатие возможно, это происходит столь редко. К несчастью, до сих пор сама эта возможность не допускалась, и я о ней не знал. Мне не представлялось случая рассмотреть проблему, и вот теперь у меня есть шанс найти ответ. Я хочу установить вот что. Если андроиды могут иметь детей, что им мешает делать это?» Он рассеянно, не оглядываясь, протянул руку и сжал плечо Элисон. «Здесь с нами Элисон», — продолжал Родерик. «Так попробуем узнать, если сумеем, что может помешать ей иметь детей. Согласны?»
2: Элисон была рада, что уже сидит. Иначе она бы не удержалась на ногах. Вернула она Родерика или нет? Неужели она и правда способна родить ребенка? Ребенка Родерика. Перед глазами у нее поплыли радужные пятна. Лишь постепенно она осознала, что Родерик испуганно спрашивает, не чувствует ли она себя дурно, что Родерик наклоняется над ней, что рука Родерика обнимает ее за плечи.
3: «Да», — сказала она слабым голосом. «Извини, Родерик, я постараюсь тебе помочь, насколько в моих силах, но, по-твоему, действительно такой шанс есть?»
2: «Я психолог», — напомнил он ей негромко, «и могу без опасения заверить тебя, что неплохой. Быть может, мы не сумеем найти истину за полчаса здесь, но непременно доберемся до нее в ближайшие 60 лет». Элисон помнила, где находится, но они нарушили уже столько правил, что еще одна вольность погоды не делала. Она приподнялась и притянула его губы к своим.
0: «Я ищу фактор, который должен присутствовать в жизни каждого андроида, независимо от пола», — сказал Родерик. «Я не рассчитываю найти его немедленно. Просто расскажи, Элисон, обо всех случаях, когда ты осознавала свое отличие. Когда тебя заставляли вспомнить, что ты андроид, а не биологический человек. Начни с самого раннего возраста». «И», — добавил он с внезапной улыбкой, которой она никак не ожидала, — «будьте добры, обращайтесь к судье. Будем соблюдать все формальности».
2: Элисон собралась с мыслями. Ей вовсе не хотелось вспоминать прошлое. Куда приятнее было предвкушать новое чудесное будущее. Но она заставила себя начать. «Раннее детство я провела в андроидных яслях Нью-Йорка», — сказала она. «Никаких различий там не делалось. Хотя некоторые дети думали иначе. Иногда я слышала, как старшие воспитанники рассуждали о том, насколько бы лучше им жилось, будь они биологическими детьми. Однако дважды, когда ясли оказывались переполненными, а в сиротском доме для биологических детей было много свободных мест, меня временно переводили туда. И опять ни малейших различий. В яслях самое важное – уметь подать себя. Даже важнее, чем во взрослом мире. Если ты достаточно обаятельна или привлекательна, тебя заметят усыновители, и ты обретешь дом, достаток и любовь. Я не была ни привлекательна, ни обаятельна, и оставалась там до 9 лет. Я перевидала столько супружеских пар, выбиравших себе ребенка. Они всегда останавливали свой выбор на ком-нибудь другом, и меня словно не замечали. И я уже не сомневалась, что останусь в яслях, пока не вырасту и не начну сама зарабатывать себе на жизнь. Затем одна из воспитательниц увидела, что я плачу. Я не помню, почему заплакала, но она сказала, что у меня нет причин для слез, ведь я умна и буду красавицей, а что еще нужно девушке? Я поглядела в зеркало и увидела себя такой, какой видела всегда. Но, видимо, она знала, о чем говорила. Ровно через неделю еще одна супружеская пара выбрала именно меня. Эллисон испустила глубокий вздох, и слезы, блеснувшие в ее глазах, были искренними. «Никто, сам этого не испытавший, не поймет, что значит в 9 лет обрести родной дом!» – воскликнула она. «Сказать, что я пожертвовала бы жизнью ради своих родителей, значит ничего не сказать!» Возможно, это и ввело Родерика в заблуждение. Он знал, что я дважды в месяц, а то и чаще езжу к своим. Вероятно, он решил, что они мои настоящие родители, а потому не спросил, андроид я или нет. Она посмотрела на Родерика в первый раз после того, как начала свой рассказ. Он кивнул. «Продолжай, Эллисон», — сказал он негромко. «Пока все идет хорошо». «Этот мир не суров к андроидам», — с убеждением сказала Эллисон. «Только изредка...» Она умолкла, и Родерик был вынужден помочь ей. «Только изредка что?» Но Эллисон его не слышала. Она перенеслась на 11 лет назад. Эллисон знала все о трудном переходном возрасте, когда она из маленькой девочки станет взрослой девушкой. Но она понятия не имела, как стремительно это произойдет. Как-то вечером она пошла прогуляться в лес и наткнулась на компанию подростков своих ровесников. С одним, Бобом Томпсоном, она была немного знакома и знала, что их вожаком был Гарри Хьюит, по виду совсем взрослый в свои 15 лет. Она не знала, есть ли среди них андроиды, ей даже в голову не пришло задуматься над этим. А то, что она сама андроид, казалось, не имело значения и не представляло никакого интереса в тот момент, когда она проходила между ними. Подростки присвистнули, и она, чувствуя на себе их взгляды, невольно покраснела. Потом увидела, как Боб Томпсон шепчет что-то на ухо Гарри Хьюиту. Хьюит заорал.
4: «Андроид, а? Андроид, клево!»
2: Он шагнул на тропинку и преградил ей дорогу. «И какой миленький андроид!» — добавил он громко, выпендриваясь перед приятелями. «Я тебя и раньше видел, но думал, что ты просто девчонка. А ну, снимай блузку, андроид!» Компания явно остолбенела, и кто-то ткнул Хьюита локтем. «Не дергайся!» — огрызнулся он. «Она же андроид!» «Родители у нее не настоящие, взяли ее только, чтобы сделать вид, будто у них есть ребенок». Эллисон озиралась, как затравленный зверек. «Люди могут делать с андроидами, что захотят», — обнадежил Хьюит своих более робких товарищей. «Вы что, не знаете?» Он обернулся к Эллисон. «Только мы должны убедиться, что она и вправду андроид. Держи ее, Буч». Две руки крепко ухватили Эллисон за бедра, которые совсем недавно утратили сходство с мальчишескими и вызывающе округлились. Она брыкалась, вырывалась, сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, но Буч, кем бы он ни был, оказался силачом. Два других парня держали ее руки. Под нервные возбужденные хихиканье Хьюит выдернул блузку Эллисон из юбки и прищурился на ее пупок. «Сделано в США», – прочел он с удовлетворением. «Значит, порядок». Забыв всякую осторожность, он сорвал с нее блузку. Кто-то за спиной начал расстегивать ее бюстгальтер, и у Эллисон подкосились ноги.
4: «Нет, нет!» — воскликнул Хьюитт в притворном ужасе. «Этого нельзя, пока она не позволит! Даже у андроидов есть права! То есть, если бы их и не было, нам следует быть вежливыми и делать вид, будто они есть!»
5: «Андроид, скажи, что мы можем делать с тобой все, что захотим!»
4: «Нет!» — крикнула Элисон.
6: «Жалко, жалко! Буч, сдвинь руки повыше!»
2: Жесткие ладони, царапая ее нежную кожу, сдвинулись на ребра. Элисон извивалась, стараясь высвободиться.
4: «Не шевелись!» — приказал Хьюитт.
2: Сказал он это очень спокойно, и его лицо расплылось в жестокой улыбке. Неторопливо, бережно он расстегнул юбку Элисон, а потом стянул ее вместе с белыми трусиками ниже живота. Потом вытащил большой складной нож, открыл его и прижал острие под пупком. Элисон втянула живот, но острие только нажало покрепче.
5: «Скажи, что мы можем делать с тобой все, что захотим, андроид!»
2: Нож нажал посильнее. Из-под него выступила алая капелька и поползла вниз к юбке. Элисон не выдержала.
4: «Можете делать со мной все, что захотите!» — закричала она.
2: Расстегнутый бюстгальтер спланировал на землю. Нож Хьюитта рассек пояс юбки, и та начала сползать с бедер. Руки Буччи переместились снова на ее талию, грубые пальцы впились в кожу. Сзади чья-то рука неуверенно коснулась ее груди, а другая сжала плечо. Они задрали одну ее ногу, потом другую, сняли туфли и швырнули в кусты. Но кто-то услышал крик Элисон. Когда она уже совсем отчаялась, подоспела помощь.
4: «Черт!» — выругался Хьюитт. «Обязательно нужно все испортить! Смываемся, ребят!»
2: Они исчезли. Элисон поддернула юбку и благодарно оглянулась. В нескольких шагах от нее стояли мужчина и женщина. Женщина была молода и заметно беременна. И он, и она – биологические люди. Элисон открыла рот, чтобы поблагодарить их, объяснить, зарыдать. Но они смотрели на нее, как на раздавленную гусеницу. «Конечно, андроид», – поморщился мужчина. «Грязная сучка».
3: «Вы совсем еще девчонка», – сказала женщина, – «а уже...»
2: «Пожалуй, я ее хорошенько проучу», – продолжал мужчина. «Толку никакого не будет, но все-таки...» Элисон зарыдала и кинулась в кусты. Она не оглянулась посмотреть, гонится ли за ней мужчина. Ветки и шипы царапали кожу. Юбка сползла, спутала ей ноги. Она споткнулась, чуть было не упала в колючий куст. Больно ударилась о шершавый ствол и замерла на земле, задыхаясь. В ужасе ожидая, что незнакомец начнет ее бить. Ноги, руки и плечи были все в длинных царапинах, а поперек ребер багровел рубец, оставленный гибкой веткой, которая хлестнула ее точно бич. Но это не имело значения. Узловатый корень впивался ей в бок, это тоже не имело значения. Больше ничто не имело значения. Почему никто не объяснил девочке ее неполноценность? Нет, она знала. Она каким-то образом всегда знала, но прежде никто ей этого не показывал. Позднее она поняла, почему мужчина и женщина, которые, несомненно, видели то, что произошло, или, во всяком случае, догадывались, обошлись с ней подобным образом. Они ждали ребенка. Возможно, у них были еще дети. И они ненавидели андроидов. Андроиды были не нужны. Были их врагами и врагами их детей. Но в те минуты она покорно ждала. Мужчина придет и забьет ее. Приемные родители Сьюзен и Роберт выгонят ее. Ей никогда больше не увидеть счастья.

0: J.T. Macintosh. Сделано в США. Окончание. «Мои родители об этом так и не узнали», — сказала Элисон. «Я пряталась в кустах до темноты. К себе в комнату я забралась с крыши пристройки, а потом сделала вид, будто не выходила из дома весь вечер». «Почему вы никому не рассказали?» — спросил Родерик. Элисон пожала плечами. «Это касалось меня одной. К чему было расстраивать родителей?» «Ну а мужчина, который собирался вас хорошенько проучить?» «Больше я его ни разу не видела. И в первый раз меня проучили 2 года спустя». «Минутку», — сказал Родерик. «Вы сказали, что уже тогда знали о своей неполноценности, что вы всегда о ней знали, но столкнулись с этим впервые. Но откуда вы знали? От кого или из-за чего?» Элисон попыталась вспомнить. Однако ей пришлось ответить: «Я не знаю». «Ну хорошо», — согласился Родерик, словно это не имело особой важности. «Так что же произошло 2 года спустя?» «У меня внезапно прорезался талант к теннису. Играть я начала совсем девочкой, но к 16-17 годам я достигла очень хороших результатов. Я поступила в новый престижный клуб. Меня отобрали для выступления в важном матче. И одиночкой, и в смешанной паре, и в женской. Показала я себя хорошо, но дело не в этом. После окончания матча моя партнерша попросила меня зайти в раздевалку. Тон у нее был какой-то странный, но я не поняла почему, и прикидывала, не нарушила ли я то или иное правило, а может быть вышла на корт не в свою очередь, или забыла трижды поклониться на восток. Ну, вы ведь знаете эти клубы».
1: «Нет, не знаем», — сказал судья Кольер. «Мы ничего не знаем, вы не забыли? Так расскажите нам».
0: Непредсказуемый Родерик наградил его одобрительным кивком. Элисон пошла за Вероникой, неуверенно улыбаясь. Как правило, она не была ни нервной, ни излишне впечатлительной. Ей редко досаждали дурные предчувствия. Естественно, ее мучило любопытство, и она строила всякие фантастические предположения. Ее с кем-то спутали? Произошла кража, и подумали на нее? Кто-нибудь осмотрел ее ракетку и обнаружил, что она на дюйм шире, чем полагается? В раздевалке ее ждала вся команда. Что-то серьезное? Выражения лиц подтвердили такое предположение. Но Элисон все еще не приходило в голову, что причиной могла быть ее принадлежность к андроиду. И вот Боб Уолтон, капитан команды, мрачно сообщил, что соперники, разбитые вдребезги, обвинили их в том, что они во имя победы заручились помощью андроида. Элисон засмеялась. «Что-то новенькое. Я наслушалась всяких дурацких оправданий, да и сама их сочиняла. Плохое освещение, судья придирался, мне в туфлю попал камешек, зрители ходили взад-вперед, сетку натянули слишком высоко. Но только не вы поставили против нас андроида. Андроиды же обычные люди. Одни играют в теннис хорошо, другие плохо. Открытый чемпионат выиграла андроид, но абсолютная чемпионка – женщина. Все это вы знаете не хуже меня». Напряжение исчезло. «Извини, Элисон», — сказал Уолтон. «Просто никто из нас не знал, наверное, что ты не андроид». Элисон нахмурилась. «Что все это значит? Конечно, я андроид. И молчала только потому, что никто не спрашивал». «Мы считали само собой разумеющимся», — сказал Уолтон сухо, «что ты знаешь, в Афинской лиге андроиды не играют. Мы пытаемся хоть одну лигу сохранить чистой». Он посмотрел на остальных 2 парней, и все 3 вышли из раздевалки. Элисон осталась с 3 девушками. При отборе участниц матча ее предпочли одной из них. «Чепуха какая-то», — сказала Элисон рассерженно. «Если вы хотите, чтобы в вашей лиге состояли только биологические люди, вам следовало бы упомянуть об этом в уставе. Я понятия не имела, что вы...» «Имела или не имела, это к делу не относится», — холодно перебила Вероника. «Та самая Вероника, которая выиграла партию в паре с Элисон всего несколько минут назад».
1: Но мы постараемся, чтобы ты это навсегда запомнила. Они ее окружили. Видимо, предстояла драка. Эллисон не испугалась. Она ударила Веронику кулаком в ребра, и та отлетела к стене, ловя ртом воздух. Эллисон полагала, что они начнут срывать с нее одежду, но ничего похожего на давнюю историю в кустах не случилось. Все велось честно, по-спортивному. Мужчины корректно удалились, и вместо оравы парней с ножами против Эллисон выступали всего три девушки. Эллисон дралась отчаянно, но чисто. Ведь иначе она сыграла бы на руку ненавистникам андроидов. Надо отдать им должное. Три девушки тоже дрались чисто. Не били по лицу, не царапались, не вцеплялись в волосы. Эллисон защищалась упорно, но при прочих равных три всегда возьмут верх над одной. Ее опрокинули ничком на пол. Одна девушка села ей на ноги, другая на плечи, а третья твердой рукой била ее ракеткой по шортам. Потом они вышли, оставив Эллисон в раздевалке одну. Она поднялась с пола и отряхнулась. Зеркало в углу показало, что она выглядит не так уж плохо. Во всяком случае, много лучше, чем избивавшие ее три девушки. Все еще в бешенстве она смогла философски усмехнуться при мысли, что побила бы их всех на конкурсе красоты или на корте. Ее чувства были уязвлены, но в остальном она осталась цела и невредима. И даже могла понять их точку зрения. «В чем же заключалась их точка зрения?» – спросил Родерик. «Ну, они были биологической элитой. Они бы даже не скрывали своего снобизма, задавая им правильно сформулированный вопрос. Клуб был частный, и вполне логично, – мягко подсказал Родерик, – что они не допускали в него андроидов, неполноценные существа». «Ну, не совсем так», – со смехом возразила Эллисон. «Все-таки не верю», – она умолкла. «Только иногда», – не отступал Родерик. «Или только в глубине сознания, а так вы прекрасно знаете, что андроиды ничем не хуже биологических людей». Эллисон вздрогнула. «У меня странное чувство, словно я попала в ловушку». «Это обычно чувствуют люди», — сказал Родерик, «перед тем, как решить, что им незачем бояться пауков, приводящих их в ужас». В зале стояла глубокая тишина. В профессиональной уверенности Родерика и решимости Эллисон сотрудничать с ним было нечто, не позволявшее вмешаться, прервать их. «Мне почти нечего добавить», — сказала Эллисон. «Я нашла работу в рекламном агентстве. Там знали, что я андроид. Мне платили ровно столько, сколько всем остальным. Когда я хорошо справлялась, мне платили премии. Но затем я кое-что заметила. Мое имя никогда нигде не упоминалось. Когда я предлагала удачную идею, каким-то образом ее автором становился кто-то другой. Вскоре сложилась весьма любопытная ситуация. Я занимала очень невысокую должность, не имела практически никакого авторитета, однако выполняла ответственную работу, и мне за нее хорошо платили. Я ушла в другое агентство, и все пошло иначе. Там тоже знали, что я андроид. Но, казалось, никого это не интересовало, совсем не интересовало. Когда я чего-то добивалась, то получала повышение. Когда я что-нибудь проваливала, мой шеф набрасывался на меня, называл дурой, никчемностью, пустоголовой девицей с журнальной обложки, но ему и в голову не приходило назвать меня грязным андроидом. Мне хотелось попробовать себя на сцене, но я снова выбрала не тот клуб. Их не смущало, что я андроид. Они не держали меня на выходных ролях, но было совершенно естественно, что три биологические девушки в труппе не хотели пользоваться той же гримерной, которой пользовалась я и еще одна актриса-андроид. Когда мы играли на небольших площадках, нам с ней приходилось переодеваться за кулисами. Ну и еще много мелочей такого же порядка. Со временем они множились и множились. Не потому, что усугублялась дифференциация, а потому, что я поднималась по социальной лестнице. А в кругах, где морщится, если у вас нет диплома Гарварда или Еля, естественно, не понравится, что вы к тому же еще и андроид.
0: Затем был принят закон, который отменил необходимость признаваться в том, что вы андроид. Не знаю, как Афинская лига вышла из положения. Я уже жила в Эвертоне, и практически никто не знал о моем происхождении. Потом я познакомилась с Родериком. «На этом, — сказал Родерик, — мне кажется, можно закончить». Он обернулся к судье. «Естественно, я забираю свое прошение. По-моему, это совершенно ясно». Он взял Эллисон под руку. «Идем, дорогая. Нам пора». Зал снова взревел. Судья, забыв о соблюдении достоинства, вскочил, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения и досады. «Вы не можете уйти просто так!» — взвизгнул он. «Мы не закончили! Мы не знаем...» «Я, собственно, все сказал», — возразил Родерик. Рев усилился, и он заколебался. Пошарив в кармане, он вынул ключи. «Пойди подожди меня в машине, детка», — обратился он к Эллисон. Она вышла из зала в полном ошеломлении. «Мне придется день-два последить, чтобы ей в руки не попала какая-нибудь газета», — сказал Родерик почти самому себе. «Потом это утратит всякое значение». Он сосредоточил внимание на зале. «Ну хорошо, слушайте. Если я прав, значит, я открыл что-то, что 200 лет находилось у всех под носом и оставалось незамеченным. Не стану утверждать, что открыл это тут же на месте за 5 минут. Я потратил на это все последние сутки, заново изучив десятки историй моих пациентов-андроидов». «Будете вы слушать!» — крикнул он, когда шум в зале усилился. «Я не хочу ничего вам рассказывать. Я хочу поскорее уехать домой с Эллисон. Вы ведь ее видели и можете все понять». Шум постепенно стих. «Давайте рассмотрим проблему человеческого бесплодия», — продолжил Родерик. «Как вы понимаете, причины ее могут быть физиологическими и психическими. Как психолог я излечивал людей от так называемого синдрома стерильности. Во всех подобных случаях, конечно, речь шла не о бесплодии, а о неврозе. У таких людей не было детей из-за бессознательного убеждения, что они их не хотят, чувствуют, что им не следует их иметь, или же твердо знают, что иметь их не могут. Теперь же я пришел к выводу, что андроиды бесплодны лишь психически. Ведь если хотя бы один андроид способен стать отцом или матерью, значит, они все на это способны. Однако они, подобно тем биологическим людям, которых я вылечивал, пришли к бессознательному убеждению, что не могут или не должны иметь детей. И мы знаем, что все андроиды в этом убеждены». Родерик неожиданно понизил голос. Он всегда говорил тише, когда хотел что-то подчеркнуть, и его слушали, затаив дыхание. Теперь в зале звучали только его слова. «Мне кажется, если теперь провести опрос, чтобы установить, кто продолжает отрицать страстно, честно, искренне, что андроиды способны к зачатию, вы убедитесь, что особенно страстно, честно, искренне это отрицают андроиды. Если вы заглянете в прошлое, то, думаю, обнаружится та же картина. Мне представляется очень многозначительным, что публично заявил о способности андроидов к зачатию врач не андроид. Согласны? В каждого андроида внедрена психическая аксиома. Андроид, чтобы выжить, должен быть низшим по отношению к биологическому человеку. Вот ответ. Андроиды не обращаются ко мне для излечения, так как не хотят излечиваться. Они знают, что бесплодие им жизненно необходимо. Пусть даже они сознают нечто прямо противоположное, но когда речь идет о подобных проблемах, это никакого значения не имеет. Давным-давно андроиды зациклились на следующем. Они не будут восприниматься как угроза, если будут бесплодны. Андроидам позволят существовать, если они будут бесплодны. Андроиды могут конкурировать с биологическими людьми в других сферах, если будут бесплодны». Обведя взглядом зал, он окончательно убедился в своей правоте. Против обыкновения сразу же можно было отличить биологических людей от андроидов. Лица половины присутствующих выражали интерес, скуку, легкую насмешку, равнодушие, задумчивость. Лица биологических людей. Остальные были рассержены, испуганы, пристыжены, взбешены, крайне взволнованы или плакали, потому что психолог разрушил основы их мира.
1: «Я возлагаю большие надежды на Эллисон», — сказал Родерик мягко, «потому что она пригласила в суд доктора Смита. Понимаете, что это означает? На такое не решился бы ни один андроид из тысячи. Значит, она любит меня очень горячо. Но вас это не касается».
0: Он направился к дверям, за которыми скрылась Эллисон. На этот раз его никто не пытался остановить. Внезапно он обернулся.
1: «Когда родятся первые признанные дети андроидов», — заметил Родерик, «они станут знамением того, что вопреки всем испытаниям и катастрофам, которые, возможно, ожидают человечество, род человеческий не исчезнет. Потому что дети андроидов не могут быть андроидами, верно?»

0: Родерик вел машину.
1: «Мы оба выиграли процесс», — радостно сказала Элисон. «Во всяком случае, выиграем, когда на свет появится маленький Родерик».
0: «Ты в это веришь?» — спросил Родерик профессионально бесцветным тоном.
2: «Не совсем. Я думаю о том, что ты говорил в суде. Полагаю, мне не следует уточнять».
0: «Уточняй, если хочешь. Но надо, чтобы это исходило от тебя. Я помогу».
2: «По-моему, — задумчиво произнесла Элисон, — это как-то связано с доктором Смитом».
0: «В самом деле? Почему?»
2: «Потому что, когда я вспомнила, что слышала о нем, о его утверждении, что андроиды могут иметь детей, у меня возникло очень странное чувство. Как тогда, когда Хьюитт прижимал нож к моему животу, но только...»
0: Она нервно, неловко засмеялась.
2: «Словно нож держу я сама и должна вырезать что-то, но непременно при этом убью себя. Но одновременно мне казалось, что я сумею вырезать это, если буду стараться долго и упорно, и тогда останусь жива».
0: Родерик свернул на их улицу. «Ты права, моя дорогая. У нас будет маленький Родерик. Это решил не я, это решила ты, и это тебя не убьет. И... черт, ты только погляди!» Когда Родерик Ливком переносил свою молодую жену через порог их дома, камеры трещали, как кузнечики в траве. Фотографам не пришлось выслеживать парочку, так как они знали, куда едут Ливкомы. Они снимали и снимали. Ливкомы были сенсацией. Фамилия Ливком была известна буквально во всем мире. Родерик, высокий и широкоплечий, пренебрежительно не замечал 115 фунтов, которые весит его жена, но в том, как он ее обнимал, о пренебрежении речи не было. Он нес ее так, словно она была хрустальной и могла разбиться от самого легкого толчка. Элисон котенком свернулась в его объятиях, полузакрыв глаза от блаженства, обвив руками шею любимого. Когда они вошли в дом, это было начало истории. Однако не согласимся и назовем это ее концом.

Андрей Дашков. Плата за проезд. Посвящается зайцам. Подобно скоту, они не знали врагов и ни о чем не заботились. И таков же был их конец. Герберт Уэллс. «Машина времени».

Бухгалтер Д проснулся в холодном поту. Ему приснилось... Да все то же самое, что снилось последние 20 лет его жизни. Его преследовал безжалостный сон. Цветной, четкий, наполненный голосами, шепотами, гулом, запахами, тревожными мыслями и ожиданием худшего. Сон слишком похожий на действительность, с той лишь разницей, что леденящее лезвие кошмара подбиралось к сердцу, но не пронзало его, и вместо предсмертного крика Дэй издавал только сдавленный стон в подушку. Это повторялось каждую ночь, 20 лет подряд. Кому бы такое понравилось? Варьировались лишь мелкие и, в общем-то, незначительные детали. Дэй давно понял, что бороться с этим проклятием бесполезно. Он мог бы неделю не есть, пару дней не пить, но после 30 часов бессонницы его мозг превращался в клубок дохлых червей. Ну а что потом? Все равно бухгалтера поджидала черная пропасть, незаметно свалившись в которую, он находил одно и то же. Зачем подвергать себя дополнительной пытке? Он уже перепробовал сильнодействующие снотворные, постепенно увеличивая дозы, пока они не стали опасными для жизни. Заснуть и не проснуться? Такой вариант бухгалтер Д, конечно, рассматривал, но исключительно как теоретический. Он был уверен, что по ту сторону его уж точно не ожидает ничего хорошего. Ему и без того хватало неприятностей. Пару раз он проспал и едва не потерял работу. А потерять работу — это был кошмар почище ночного, означавший отправку социальной службой и впоследствии голодную смерть. Алкоголь помогал, но ненадолго. Расплачиваться же приходилось жесточайшим похмельем. Кроме всего прочего, бухгалтер не хотел скатываться вниз. Транквилизаторы? Он слишком трепетно относился к собственному серому веществу, которым наградил его Господь. Поэтому эксперименты с различного рода препаратами пришлось отложить на будущее. Дэ верил, что у него есть будущее и что он дотянет до пенсии. Ведь без слепой веры невыносимо трудно жить, не правда ли? Он полежал немного, уставившись на сумеречное окно, за которым плыл смог, и прислушиваясь к своему учащенному сердцебиению. Не было необходимости смотреть на табло будильника. Сон всегда приходил в одинаковое время, примерно за час до того момента, как Дэ покидал свою квартиру, чтобы спуститься в подземку. В этой пугающей точности было, с одной стороны, что-то беспощадно механическое, а с другой — какая-то небессмысленная изощренность. Вероятно, собственное подсознание сыграло с бухгалтером дурную шутку, и мысль об этом не раз приходила ему в голову. Но что он, маленький и слабый человечек, мог противопоставить жестким рамкам необходимости? У него было время прийти в себя. Дэ благодарил судьбу за дарованную передышку. Еще 5 минут, и он будет в полном порядке. Почти в полном порядке. Нарастающий страх не в счет. Хотел бы он увидеть человека, который не боится. Он честно искал. Когда-то он с наивной жадностью вглядывался в лица людей, спускавшихся в подземку. Чаще всего он натыкался на стеклянный взгляд, устремленный в пустоту и означавший лишь одно — хозяин дома, но никого не принимает. При этом Дэ чувствовал, что за стеклянной стеной таится страх, такой же неизбывный, постыдный, неуничтожимый страх, какой испытывает он сам. Ощущение зыбкости существования, беззащитность и одиночество преследовали каждого в его стеклянном доме, даже если дом этот был выстроен не на песке, а на незыблемой скале веры. Дэ верил. Его вера порой находила странное воплощение в примитивных предметах. Например, в фотографии жены. Бухгалтера можно было заподозрить в дешевой сентиментальности. Он храбро плевал на то, как это называется. Он разговаривал с фотографией, ему становилось легче. Намного легче.
Для чего еще нужна молитва, если не для того, чтобы становилось легче?

аденома предстательной железы. Этот диагноз казался отдаленной и довольно абстрактной угрозой по сравнению с тем, что могло произойти в любой день. Например, сегодня. А правда? Почему бы не сегодня? Спросил себя Дэ. Почему я... Нет. Почему мы все так уверены, что не сегодня? А если и сегодня, то не с нами. За себя он мог ответить. Ну, во-первых, он помолился. И, во-вторых, теория вероятности была за него, убеждала всей фальшивой тяжестью пустотелых нулей, стоящих после запятой, и ничтожностью дистрофичной единицы, прилепившейся в самом конце шеренги. Потом бухгалтер Дэ тщательно побрился, отчего-то вспомнив о неком средневековом позере, который пожелал перед казнью, чтобы его побрили, подстригли и переодели во все чистое. Должно быть, голова бедняги выглядела просто здорово, когда палач вынул ее из корзины. Чуть позже скромным воображением бухгалтера завладели немецкие офицеры из просмотренного недавно старого фильма, непременно брившиеся перед боем и орошавшие себя хорошим одеколоном. Дэ оросил себя хорошим одеколоном. В зеркале отразилось желтовато-бледное лицо со впалыми щеками, плохими зубами и бесцветными глазами, взиравшими на мир бесстрастным взглядом рыбы, засыпающей на берегу. Хорошее лицо. Незаметное. Под ним дряблые шеи и тощие туловища, а если посмотреть ниже, то можно увидеть кое-что не слишком впечатляющее под тканью просторных спортивных трусов и обильно покрытые рыжей шерстью ноги. «Чертов хоббит!» — хмыкнул Дэ, не лишенный способности к самоиронии и трезвой самооценке. «Он, безусловно, не красавец и менее чем средний любовник». Слабо верилось, что какая-нибудь не слишком уродливая крошка будет сражена на повал. Но в тот день Дэ собирался пустить в ход свое тайное оружие. Он даже выбрал объект приложения усилий. Была пятница, а значит, впереди замаячил уикенд. Пятница — прекрасный день, особенно для тех, кому удастся его пережить. Настроение у бухгалтера было приподнятое. Он надел свой лучший костюм. Сегодня он, наконец, пофлиртует с Зе. Он даже придумал первую фразу и два варианта второй, в зависимости от того, какой будет реакция Зе на первую. Единственное, что не было предусмотрено в его плане соблазнения, это тупое ответное молчание. Дэ верил не только в действенность молитв. Он верил в себя и в свой скрытый шарм, который могли разглядеть только чувствительные и тонкие натуры. Зе, по его мнению, относилась именно к таким. Бухгалтер вернулся в комнату, и его бледные пальцы паучьими лапками пробежались по корешкам компакт-дисков. Дэ врубил гаражный рок. По утрам он непременно слушал что-нибудь грубое и энергичное. Это был завтрак для его изношенных нервов. Клин клином вышивают. Дэ выматерился вместе с рычащим вокалистом, после чего послал в задницу свою девку, а заодно мамашу, учителя, папа, судью и президента. Всех в задницу. Вот так-то. Ощутив себя экс-бунтарем, переболевшим детской болезнью левизны, он отправился на кухню, сунул в микроволновку прыщавого цыпленка с отрубленной головой и приготовил себе настоящий завтрак. Не слишком калорийный, но вкусный завтрак, который Дэ смаковал минут 15, стараясь не пропустить через границу сознания мыслишку шпиона. Что-то вроде «Да вдруг в последний раз?» Глупая мнительность, ничего более. Математика была за него. Однако Дэ все-таки боялся того, что могут сотворить с человеком самовнушение и своеобразные вибрации, очень похожие на трусливую дрожь душонки. Этакие запретные мантры на выворот, притягивающие зло и смерть. Что бы он делал дома по утрам, когда еще не высох ледяной пот на лице, если бы не оглушительная музыка, заполняющая ужасные, зияющие пустоты в пространстве и во времени? На улице и в подземке ему становится.

0: Бухгалтер Д, законопослушный гражданин, идентификационный номер такой-то, покорно брел среди человеческого стада. День выдался хоть куда. Над городом поднималось солнце, особенно весело поигрывая лучами на новенькой колючей проволоке. Солнечные зайчики вспыхивали повсюду, но не слепили. Бухгалтер предусмотрительно надел солнцезащитные очки. Это были очень темные очки. По правде говоря, попадая в тень, Дэм мало что видел первую пару минут. Например, в подъезде дома или в подземке он двигался практически на ощупь, но очков не снимал. В этом не было смысла. Подъезд он с детства знал, как свои пять пальцев, а в подземке его несло течение. Главное правило — не сопротивляться, и река из тысяч тел доставит тебя туда, куда нужно. Кому нужно? Таких вопросов Дэ старался себе не задавать, чтобы лишний раз не расстраиваться. Кроме того, в очках он чувствовал себя гораздо увереннее, чем без них. Он мог разглядывать кого угодно, а его глаз никто не видел. Не поймешь, куда направлен взгляд. Обладатель очков мог дремать, опустив веки, или быть слепым. Очки казались бухгалтеру смехотворной броней, но это лучше, чем никакая. Впрочем, вокруг и так было слишком много черных стеклянных глаз. Иллюминаторов. Порой Дэ воображал себя маленькой одноместной подводной лодкой, лежащей на дне или пробирающейся на самом малом ходу среди враждебной армады. И еще он понимал, что ему не суждено всплыть. Никогда. Слишком много темных очков. По этому признаку станция подземки напоминала солярий или горнолыжный курорт. И о соляриях, и о горнолыжных курортах бухгалтер знал только понаслышке. Может быть, когда он выйдет на пенсию, он позволит себе... Дэ вяло усмехнулся и тут же спохватился, украдкой зыркнул по сторонам, не заметил ли кто его странной улыбки. Проходя мимо отключенных турникетов, он, как всегда, бросил взгляд на огромный плакат, висевший над косо уходивший вниз на рой эскалаторов. На плакате была изображена полуобнаженная, двусмысленно улыбающаяся и лукаво подмигивающая подземная, а под ней имелась броская надпись «За все надо платить». Справедливости этого тезиса бухгалтер Дэ нисколько не сомневался. Вот только таких симпатичных подземных, как изображенные на плакате, он ни разу не видел. Работая в департаменте энергетики, он лучше многих других жителей был осведомлен о том, каким образом город рассчитывается с подземными за транспортные услуги и чем мутанты, в свою очередь, платят за электроэнергию. Ну а тем, что происходило в самих поездах, можно было пренебречь. 8 миллионов голов – статистически устойчивая величина. Небо и солнце скрылись от бухгалтера за толстым слоем земли и бетона. Теперь впереди были только красноватые огни ламп, освещавших перрон. Поговаривали, что подземным нравится красный свет и что они частично видят в инфракрасном диапазоне. Тепло человеческого тела. Вечная прохлада подземелья. Дэ невольно поежился и попытался представить себе, каково это — видеть размытые обезличенные пятна вместо людей и животных. С другой стороны, такая физиологическая особенность частично избавляет от моральной озабоченности. Но что Дэ мог знать о морали мутантов? Сам он с удовольствием сожрал цыпленка на завтрак, но вряд ли сумел бы лично отрубить курице голову или тем более зарезать теленка. Бухгалтер увидел, как толпа на перроне начинает дробиться, как образуются островки, перемычки и рукава. Поезд ворвался на станцию с мощным ревом, и тошнотворный ветер из туннеля заставил Дэ поморщиться. Ветер принес запахи. Пахло не только дохлятиной, сыростью, горелой резиной, пахло еще чем-то невообразимым и всегда одинаково. И этот же запах преследовал бухгалтера в еженочных кошмарах. Во сне Дэ точно так же морщился и воротил нос, но эскалатор неотвратимо нес его вниз. Хоть во сне, хоть наяву. В обоих случаях бухгалтер не мог постичь, что заставляет его самого и еще сотни тысяч людей подвергать себя каждодневному риску. Загипнотизированные кролики, завороженные смертью. Красивые фразы и не более. Если честно, Дэ знал о себе. Он слишком робок, чтобы умереть свободным, и слишком цивилизован, чтобы сдохнуть голодным и вшивым на городской помойке. Но если не хочешь умереть так, тогда в один прекрасный день за тобой приходят они. Подземные. А пятница, чем не прекрасный день? Сопротивляться? Бороться? Нельзя сказать, что он не помышлял об этом. Не таким уж он был жалким существом. Скорее, благоразумным. Прежде у него возникали соответствующие порывы и чувства протеста, заставлявшие махать кулаками наедине с собой и строить угрожающие рожи перед зеркалом. Но однажды он увидел, к чему приводит сопротивление. Это случилось во время утренней поездки. Какой-то человек бросился на подземного с кулаками. И что же? Он успел ударить мутанта всего лишь два раза. Тот почти не пострадал. Утер зеленоватую слизь, выступившую из носа, и продолжал работать, как ни в чем не бывало. Зато досталось тому бедняге, который осмелился нарушить заведенный порядок. Пассажиры, стоявшие рядом, тут же повисли на нем и скрутили, словно сумасшедшего. Дэ на всю жизнь запомнил, как тот здоровенный мужик плакал от ненависти и бессильной злобы. Кажется, он еще орал: «Рабы! Бараны! Подонки!» Без толку. Какой-то плюгавый очкарик пытался урезонить бунтаря, мол, если тебя выбрали, то будь любезен. Толпа поддержала плюгавого словесно и кулаками. Дэ запомнил еще кое-что. А именно лица людей, стоявших рядом с ним. На всех без исключения появилось выражение жуткого счастья. Тогда это потрясло его, но если вдуматься, то чему удивляться? Ведь остальные пассажиры получили отсрочку. Гарантию, что их не тронут, по крайней мере, до следующей поездки. А какой-то поганец посмел подвергнуть риску их драгоценные жизни? «В морду ему! В морду! Бежите его, скандалиста! Проклятый анархист! Враг государства! Проучили его? Морду разбили до крови? Вот это правильно! Теперь отдайте его подземному, чтоб другим было неповадно!» В общем, бухгалтер извлек урок и с тех пор больше не дергался. Даже в мыслях. Что у него оставалось? Как назывался тот источник, из которого он черпал силы жить? Все та же слепая вера. Тем временем толпа штурмовала вагоны. В последнее время подземные сократили количество поездов. Возможно, выторговывали лучшие условия, а возможно, просто не справлялись с обслуживанием сложного подземного хозяйства.
1: «Еще бы!» — злорадно усмехнулся Дэ про себя. «Это вам не плату собирать!»
0: Он бросил взгляд на часы. У него был достаточный запас времени. Он не опоздает, если вообще доедет. Бухгалтер решил дождаться следующего поезда и принялся анализировать счастливые и дурные приметы. У него их скопилось множество. Например, громадное значение имел номер поезда. Дэ ни за что не садился в 13-й, 8-й или 6-й. 666-й по этой ветке не ходили, и это не глупые суеверия. Просто бухгалтер занимался аутотренингом. Он разглядывал людей за окнами вагонов, насколько позволяли темные очки. Счастливчики, севшие в 13-й поезд и теперь разевавшие рты в немом крике, выглядели, по мнению Дэ, какими-то полузадушенными. Однако, как бы ни было тесно в вагоне, когда на одной из станций войдет подземный,
1: для него всегда найдется местечко. И не только местечко, а целый коридор, по которому он медленно двинется, распространяя перед собой волну непередаваемого запаха и заставляя сердца пассажиров испуганно трепыхаться. Его налитые кровью глазки будут внимательно всматриваться в лицо каждого, каждого. И не останется ни одного человека, который не ощутит прикосновения влажного, покрытого слизью пальца. Несмываемая метка будет держаться несколько часов, пока не испарится последняя молекула вещества из желез мутанта. А затем... Затем игра начнется по новой. В этой игре невозможно выиграть. Бухгалтер Д, заведомо непроходная пешка, надеялся хотя бы продержаться на поле подольше.

Опустевший перрон снова начал заполняться. Ничего не поделаешь. Час пик. Дэ с тоской глядел в черную дыру туннеля, ожидая, когда вспорхнут обрывки газет и зловеще зашевелятся волосы на голове. Очки мешали ему различать детали. Он видел только бездонный колодец, а рядом силуэты людей, освещенные красноватым сочащимся светом. Этот свет превращал перрон в декорацию преддверия ада. В аду не жарко, в аду прохладно и сыро. В этом Дэ был безосновательно уверен. Так же, как и в том, что бомба в одну воронку дважды не попадает. Воронка — это, конечно, его семья, ну а бомба... Кто-то толкнул его в спину, и он оказался в опасной близости от края перрона. Тут же взвыла сирена предупреждения. Внизу тускло блестели рельсы, между ними вода. Слишком много воды. «Когда-нибудь этот проклятый туннель завалит к чертовой матери», — сказал себе Дэ. «Вот и ладушки. Разом похороним всех подземных ублюдков. А я? Меня в это время в туннеле не будет. Пронесет, как обычно, я везучий». Сирена взяла более высокий тон. Да я поспешно попятился, вжимаясь в аморфную человеческую массу, которая чуть было не отторгла его. У бухгалтера появились плохие предчувствия. Он начал озираться в панике и даже попытался пробиться к выходу бесполезно. Толпа держала его, как упругая стена, внутри которой теплилась безразличная жизнь. А потом и решимость растаяла, ушла. «Вдруг сегодня не пронесет? Сделай так, чтобы сегодня пронесло. Пусть мне повезет!» Он обращался к той, которой когда-то не повезло, и от которой осталась только одна фотография. Все было, как всегда, во сне. Стихающий рев, слабенькая ударная волна, чьи-то локти, туфли, прически, сумки, опять же темные очки. Бухгалтера Дэ внесли в вагон. Он вяло и обреченно подергался, выбирая местечко поуютнее, где толпа не так сильно стискивает грудь. Прямо перед его глазами оказалась реклама джинсов, но он различал лишь синее пятно на сером фоне. Двери с шипением закрылись. Надтреснутый голос объявил следующую станцию. Поезд начал набирать ход, и когда он разогнался до определенной скорости, мелькающие за окном полосы сложились в грозное предупреждение о необходимости оплатить проезд, который Дэ знал наизусть, так же, как и все остальные пассажиры. Знал. И тем не менее ежедневно, за исключением выходных, совершал две поездки туда и обратно. Что это, стадное чувство? Или потребность выработки адреналина? Эдакий заменитель азартных игр и всех опасностей минувших эпох? Задавая себе эти и гораздо более изощренные вопросы в течение 20 лет подряд, бухгалтер успел найти на них множество ответов. Однако не менялось главное. Сегодня он снова ехал в поезде подземки, и лужица чего-то холодного и вязкого плескалась у него в желудке. Если честно, это вещество называлось страх, и Дэ не мог переварить его за всю свою жизнь. Он начал гадать, на какой станции войдет подземный, и будет ли это тот самый неприятнейший из всех. Тип со скошенной челюстью, свиным рылом и прилизанными волосами мышиного цвета, напоминающими шерсть таксы, который особенно пугал бухгалтера. Мутант был огромных размеров, красномордый, по всей видимости, чудовищно сильный, и, как казалось, Дэ, урод имел что-то рудиментарно личное против низкорослых хлюпиков-интеллигентов, вроде служащего департамента энергетики. А может быть, наоборот? Подземному нравились такие типы. В одной руке мутант всегда держал сумку, самую обычную сумку из непромокаемой ткани с наклейкой «Subway is Hard Way»,
а в сумке той лежали... Де знал, что там лежало. Но и о таких вещах лучше не думать. Когда маленькие поросячьи глазки подземного останавливались на бухгалтере, тот испытывал острейшее желание... Нет, конечно, не провалиться сквозь землю. Он и так находился в 20 метрах под землей. Да и испытывал нестерпимое желание бесплотным призраком вспорхнуть вверх, к открытому пространству и солнечному свету. В такие секунды собственная тупая покорность казалась ему величайшей, абсурдной, непростительной и неизбежно наказуемой глупостью. Он давал себе клятву, что если пронесет, то никогда, никогда, никогда больше. Но как только взгляд подземного перемещался на следующего пассажира, благие намерения Де улетучивались, как дым, и его захлестывала волна пьянящей, сумасшедшей, примиряющей радости. Это была радость существования в чистом виде, потому что больше радоваться было нечему. Он продолжал дышать и подышит еще как минимум до вечера, только и всего. С громадным трудом Де удавалось сдерживать рвущуюся наружу улыбку и облегченный вздох. Из-за темных очков он не видел, как разглаживаются лица тех, кто случайно оказался рядом с ним, и как напряженно каменеют стоящие дальше по проходу. И только дважды он был непосредственным свидетелем процедуры оплаты. В первый раз, когда толпа усмирила анархиста, второй раз несчастье случилось с его женой. Де зажмурился, чтобы не заплакать. Со стороны похоже было, что он собирается чихнуть. Еще одно преимущество очков. Чувство вины до сих пор пряталось в уголке сердца, покусывая изредка, и уже не больно, как состарившаяся шавка. Тогда, в тот печальный день, он ничего не сделал. А что он мог сделать? Только продолжать любить свою жену. И он продолжал. После нее у него не было ни одной женщины. Одиночество не заставляло ему особых хлопот. Он привык. Он не испытывал потребности в виртуальном сексе, не имел друзей, не держал электронного песика и отказался от клонирования. Относительно намеченного флирта с Зе совесть не мучила бухгалтера Д. 20 лет – достаточный срок для траура, не правда ли? Он честно соблюдал приличие. Ну а тогда, в тот день... Его жена была пышной особой. Некоторые, да что там некоторые, скажем прямо, многие находили ее весьма аппетитной булочкой. Кое-кто считал, что она слишком хороша для худосочного, ничем не примечательного бухгалтера. Но они действительно любили друг друга. Он навсегда запомнил ее прощальный взгляд, обращенный к нему, растерянный и полный телячьего недоумения. Лучше бы она кричала. Ему хотелось думать, что именно этот взгляд парализовал его. Во всяком случае, он не двинулся с места. Он не сомневался в том, что все остальные телята будут стоять и молчать, ожидая своей очереди и надеясь, что пронесет. У него не было к ним ни малейших претензий. Он жалел их всех почти так же сильно, как жалел самого себя.

0: Поезд подходил к станции. Грозное предупреждение, подрагивавшее за окнами, распалось на бессмысленную через полосицу, напоминавшую штрих-коды. Этот зрительный эффект мог послужить и косвенным подтверждением иллюзорности всего остального мира. Снаружи в окнах хлынул багровый свет, показавшийся да и ярким по сравнению с полумраком, царившим в вагоне, будто в старинной фотолаборатории. Огромная консервная банка на колесах выдавила из себя дохлые струйки и выбрала очередную порцию человечины. Подземного нигде не было видно. Значит, гарантированно еще 3 минуты напряженного ожидания и нарастающего страха. Игра в кошки-мышки продолжается, только мышки и не думают прятаться или убегать. Они сами приходят в мышеловки. Их очень много, и жизнь каждой в отдельности ничего не значит. От вынужденного безделья бухгалтер Д попытался складывать в уме 4-значные числа. Однако беспокойство не давало сосредоточиться, пронизывало все вокруг гнилым туманом, в котором увязали робкие птички мыслей. Птички с подрезанными крылышками. Учащалось сердцебиение. 2-3 перегона, казалось бы, какая разница? Рано или поздно подземный все равно войдет в вагон, так чего дергаться раньше времени? Но нервишкам не прикажешь. Особенно если они давно превратились в прелые нитки. Дэ терзал их каждую ночь и каждый день. За вычетом уикендов, добавил бухгалтер, любивший точность во всем. Кстати, насчет уикенда. Хорошо бы пригласить Зэ к себе, скажем, в это воскресенье, но тогда... Тогда придется ее провожать, а это означало еще 2 поездки на подземке. Стоит ли искушать судьбу? И ради чего? С его аденомой ему не нужна женщина, ему нужно, чтобы его поняли. Он хотел всего лишь поговорить с кем-нибудь по душам впервые за 20 лет. Бухгалтер прикидывал и взвешивал шансы. Вместо 1 100-тысячной – 2 100-тысячные. Много это или мало? Ничтожно мало, если речь идет о вероятности попадания в лоб конкретной капли дождя, и кажется достаточно много, если на карту поставлена жизнь. Подземный не появился. Пока. На следующем перегоне Дэ решил, что будет держаться от Зэ подальше. Станция. Бухгалтер Дэ сразу же увидел на перроне мутанта. И как назло, того самого здоровенного урода. Не заметить его было трудно. Вокруг подземного образовалась свободная зона, и он торчал, как памятник, уставившись взглядом в отдаленную точку. Обманчивое безразличие. Несмотря на то, что народу было много, никто не вошел с подземного в ту дверь. Это не обидело его, нет. Напротив, по скромному мнению Дэ, мутантов подобное наивное поведение пассажиров забавляло. Доставляло изысканное удовольствие. Дэ оказался 80 метров от подземного. Толпа начала спрессовываться, вжимаясь в стенки вагона и образуя коридор. Чутких ноздрей бухгалтера коснулся знакомый запах слизи, и ноги тут же стали ватными, а полынья в желудке затянулась корочкой льда. Где-то над нею раздувался шарик, придавивший диафрагму и создавший мерзкое ощущение потери веса. Этот шарик готов был вот-вот лопнуть и разбросать личинки, пожиравшие Дэ изнутри. Ближе, ближе. Запах все сильнее. Появляется обморочная пелена, в паху все превращается из цемента в губку, которая не протекает только потому, что бухгалтер с утра ничего не пил. Подземный за 3 человека до него. В руке неизменная сумка, повергающая Дэ в ни с чем не сравнимый трепет. Глазки мутанта пристально, подолгу всматриваются в каждое лицо. Напоминаем о необходимости оплатить проезд. Зачем я здесь?
1: Мамочка, спаси!
0: Да сжимает челюсти до противного хруста за ушами. Надо держаться во что бы то ни стало, не привлекать к себе внимания, не дать предательской дрожи проявиться снаружи. Кажется, с лицом все в порядке. Пусть внутри все трясется, на лицо гипсовая маска, выражающая спокойную уверенность. Со мной ничего плохого случиться не может. Или еще лучше, я уже заплатил сполна. Вы взяли мою жену. Мутный взгляд подземного переместился на соседку бухгалтера. Даже сквозь темные стекла Дэ мог рассмотреть каждый прыщ на плохо выбритой гроже мутанта. Слишком медленно двигается тварь, слишком долго рассматривает женщину. Дэ отчетливо понимает, что когда-нибудь не выдержит и сорвется. С ним случится истерика, и он совершит последнюю глупость, и это будет совсем не героическая глупость. Подкашиваются ноги. Кажется, капля мочи все-таки осталась в пузыре. А как же аденома? Не потеть. Господи, только бы не вспотеть. Предательские струйки побегут по вискам, зальют глаза, заставят моргать. Ух, этот запах. Пальцы мертвой хваткой, вцепившись, очень белеют и становятся похожими на отбитые ручки фаянсовых чашек. Вы взяли мою жену, отвяжитесь от меня, черт бы вас побрал! Да кажется, что он проскулил это вслух. Слава богу, только кажется. В это мгновение он встречается с подземным взглядом и обмирает. Мыслей больше нет. Время останавливается. Тело застывает глиняным големом. Кожа холоднее окружающего воздуха. Может быть, это и есть спасение, если в инфракрасном диапазоне Дэ исчезает, превращается в невидимку, в ничто. Какая глупость! Какая глупость внезапно лезет в голову, значит, голова уже не пуста. Это от радости. Радость взрывается фонтаном, пробивает унылую кишку туннеля и достигает небес. Пронесло, пронесло! Бухгалтер Дэ ликует. Вдруг подземный останавливается и делает полшага назад. В его сумке что-то звякает. Воссиявшее было солнце мигом меркнет. Затмение. Бухгалтер Дэ чувствует себя раздавленным, уничтоженным, стертым в пыль. Несчастным, обманутым дураком, тараканом на раскаленной сковородке, попугаем со свернутой шейкой, слепым котенком, которого топят в мешке вместе со всем выводком. И воздуха осталось на один вдох. Но оказывается, что подземный всего лишь хочет получше разглядеть толстую низкорослую бабенку, прилепившуюся к самой двери. «Что ты там делаешь, глупенькая? Напрасно суетишься, за узкой спиной бухгалтера не спрячешься».

всегда возвращался домой. Возвращаться всегда было чуть полегче, ведь обратной поездке не предшествовал утренний кошмарный сон. Вдобавок, Дэ слегка отупел после напряженной работы. Накопившаяся за 5 дней усталость дает о себе знать, если человеку уже далеко не 30 лет, и он так давно не был в отпуске. Бухгалтеру хотелось поскорее войти в свою уютную квартирку, надежно запереться, задернуть шторы, включить музыку и успокоиться окончательно. К воскресенью он должен восстановить силы. Он все-таки решился и назначил Зе свидание. И что самое приятное, он почти ничем не рисковал. Отпала необходимость куда-либо ехать. Зе оправдала его надежды. Она оказалась тонкой, понимающей натурой и пообещала, что приедет к нему сама. Прекрасно. Надо будет сводить ее в счастливую семерку. В этом приличном заведении, расположенном в 2 шагах от его дома, Дэ когда-то познакомился со своей женой. Итак, изысканный ужин в семерке, а потом... Бухгалтер предавался безвредным фантазиям. Это занятие его нисколько не возбуждало, а наоборот расслабляло. Он представлял себе все, что произойдет потом, в самых общих чертах. Детали ни к чему, детали только мешают. Чем хороши солнцезащитные очки в тени, так это тем, что скрадывают недостатки и язвы реальности. Кажется, все хорошо. Прекрасный выдался денек. Наверху догорало солнце, и в теплом воздухе витало предчувствие... Бухгалтер Дэ не смог определить, чего именно.

Когда в вагон вошла подземная, ты невольно сжался, стараясь стать незаметнее. Она была до неправдоподобия похожа на ту подмигивающую симпатяшку с плаката. На мгновение ему показалось, что он спит. Пройдет секунда липкого ужаса, и он проснется. Всего лишь секунда, разве это такая уж высокая плата за проезд, за возможность заработать себе на кусок хлеба, обеспечить свою никчемную жизнь? Подземная остановилась перед ним. Дэ вообразил, что сумка в ее руке шевелится сама по себе. Нелепый образ промелькнул в мозгу, и бухгалтер чуть было не захихикал истерически. Ему представилось, что в сумке у подземной лежит мешок со слепыми котятами, надежно завязанные и приготовленные для утопления. Котята живы, но почему-то молчат. Раньше Дэ не позволял себе подобных вольностей. Неужто сценарий 20-летнего кошмара наконец слегка изменился, самую малость? Но кто переписал его? Дэ молил Бога, чтобы происходящее действительно оказалось сном, чтобы в следующее мгновение он снова проснулся в холодном поту, обнаружил отвратительно холодные следы слюней на подушке и услышал собственный стон. Но он не проснулся. «Ты?» — ласково сказала подземная, ткнув в него влажным, покрытым слизью пальцем. Затем она расстегнула молнию на сумке «Subway is hard way» и достала большой резиновый мешок с трафаретной надписью «Собственность метрополитена», а также электрический нож, чтобы отрезать бухгалтеру голову. Сокровеннейшее желание бухгалтера сбылось. Вскоре бесплотным призраком он выпорхнул из туннеля в открытое пространство к солнечному свету.

0: Святой Петр с изумлением посмотрел на мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок. «Опять, небось, справка о праведности из РПЦ? Ну, не действует у нас Кирюхины грамоты. Устал ей говорить? Устал!»
1: «Да ну, какие справки? Я тут просто набросал, пока летел, чтобы время не терять».
0: «Что набросали?»
1: «Гимн».
0: «Акафист или что?»
1: «Гимн. Гимн Царствия Небесного».
0: Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины. «Гордись, обитатель небесного рая, теперь ты спасен и прославлен в веках. Одна ты на небе, одна ты такая, хранимая Богом страна в облаках. Славься, спаситель нашей Богородица, славься, седой охранитель ключей. Партия праведных к небу возносится в ясном сиянии светлых лучей». «А вы, собственно, кто?» — спросил изумленный Петр.
1: «Вы что, не узнали?»
0: «А, ну да. Так вам и не сюда, собственно», — пробормотал Петр, нащупывая под столом кнопку сброса. Почувствовав, как облако уходит из-под ног и увидев внизу разверстую багровую пропасть, старичок вздохнул, достал из кармана блокнот и начал торопливо записывать.
1: «Сквозь дыры в земле отсияет нам ярко, и дьявол великий нам путь озарил. Министры, премьер, хлебороб и доярка, здесь хватит на всех сковородок и вил. Славься, подземное наше узилище,

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Михаил Кликин. Внучок. Пятничного автобуса ждала вся деревня. К механизатору Сане Малышеву должен был приехать городской приятель. Весь год просил сводить его на рыбалку, и вот наконец-то сумел вырваться. В дом покойной Ирины Михайловны, как обычно, на время отпуска поселялись наследники-дачники. Семейная пара лет 40, бездетные, тихие, интеллигентные. Пасечник Коростылев, живущий на окраине, готовился встретить подругу детства. Недавно она прислала ему письмо, а Петр Петрович вот уже лет 10 как был вдовец, поэтому на весточку ответил, пригласил школьную любовь в гости на ягоды и свойский мед. Она и согласилась, так как тоже недавно осталась одна, и в городе ей было скучно. А к Маргарите Васильковой, которую промеж со... Да, промеж собой. А к Маргарите Васильковой, которую промеж собой все в деревне называли божьим одуванчиком, приезжал внучок Боря. Бабушка Маргарита помнила, что осенью внуку как бы положено писать сочинение на обычную тему, и заочно краснеть перед учительницей ей не хотелось. Поэтому она, исправно играя роль заботливой бабушки, навела везде порядок, прибралась в избе и даже вымыла в эмалированном тазу блохастого кота Мурзика. А в четверг, во второй половине дня, когда до прибытия в деревню гремящего пазика оставалось чуть больше суток, она зашла к соседу Грише и попросила его привести в порядок колодец. Гриша Ерохина колодца помнил. Это дело ему поручили на общем собрании, состоявшемся во вторник. Он уже натаскал глины с оврага, обложил сруб высоким замком, чтобы верховая вода не попадала в колодец. Поменял он и старое худое ведро, приклепал вместо него новенькую бадью. Деревянная посудина смотрелась хорошо, очень по-деревенски, но вот зачерпнуть ей воду было непросто. Она плавала, хоть и была тяжелее старого ведерка. Чтобы ее утопить, приходилось баландать цепью. Гриша еще заменил петли на крышке колодца. Раньше там стояли железные, ржавые, скрипучие. Он их оторвал, прибил брезентовые полоски, попробовал. Вроде держится крышка, поднимается, опускается, что еще надо? А то, что она Маргарите чуть на голову не упала, когда та плавающее ведро по воде гоняла, ну тут нечего так сильно за цепь дергать.
1: «Поправишь к завтра петли-то?» — строго спросила божий одуванчик.
0: «Поправлю», — легко пообещал Гриша, думая о припрятанной в соломе бутыли с самогоном. «Чай целый день прошел в трудах, уже можно и пригубить».
1: «А по приезду внука с банькой поможешь?»
0: — то ли спросила, то ли приказала Маргарита.
2: «Да не вопрос».
0: Гриша козырнул по-военному. Он-то в гости никого не ждал. К нему разве только забулдыги из райцентра заезжали, но это редко было, и подготовки обычно не требовало. Воротившись домой, бабушка Маргарита принесла из-под пола дозревший квас, убрала его в тарахтящий холодильник. По приставной лесенке слазала с моста на чердак, сняла березовый веник, понесла в баню, что стояла на краю оврага. В бане было сумрачно. Свет едва пробивался через пыльное стекло крохотного оконца. Электричество здесь никогда не водилось. На полке стояла керосиновая лампа, но Маргарита ее зажигать не стала. В полутьме она вымыла пол, вытерла тазы, принесла в предбанник сухих дров, а потом села на лавочку, прикрыла глаза и долго вспоминала покойного мужа Лешу, который эту баню строил. Поплакала чуть, пожалела, что на кладбище теперь никак не дойти, могилку не поправить, не обкосить, оградку не покрасить. Да и есть ли она сейчас, это кладбище? Из бани бабушка Маргарита направилась к Колтыриным. У тех опять собрание было. 7 человек пили под яблоней чай с ватрушкой. Колтырины держали много скотины. Были у них 2 козы, Машка и Зинка, бодучая корова Веснушка, безымянные овцы с бараном, туча курей, хряк со свиньей, гуси, утки, 3 индюшки с индюком, да кролики, то мрущие, то плодящиеся, их потому и не считали никогда. Правление Колтыриным, конечно, помогало. Сено подвозило, солому, корм какой-то странный выдавало. Сухие серые шарики без запаха и вкуса. Замочишь кипятком 3 горсти, получишь ведро нажористого пойла. Без этой помощи такое хозяйство всей деревне пришлось бы содержать. Понятное дело, что городские к Колтыриным ездили часто. Земли-то много, сад большой, огород и скотина, целый зоопарк. Есть что поглядеть.
1: «Бог в помощь!»
0: бабушка Маргарита чуть поклонилась. Не дожидаясь приглашения, села на краешек скамьи, взяла предложенную чашку, сама отломила уголок ватрушки.
3: «Готова ли ко встрече внука?»
0: — негромко спросил у нее Максим Колтырин.
3: «Все, как договаривались».
0: Так же тихо ответила Божия Дуванчик.
4: «А не жалко тебе его?» — спросила Елена Колтырина. «Чай родной?»
0: Бабушка Маргарита прыснула в кулак. Остальные тоже заулыбались. Только Федя Демидов остался мрачный. Он колюче глянул на соседей из-под седых бровей, покачал головой, пробормотал.
3: «Чему радуетесь? Может, выживет он еще? Колодец да баня. Надежно ли? Нет бы, по-моему, сделали. Ветлой бы придавили и дело с концом».
5: «Да, ветлу надо пилить», — согласился Максим Колтырин.
3: «Ну да она и до следующего раза подождет. Никуда не денется. А внуков у Маргариты конца краю не видно».

0: Внука звали Борей. Бабушка Маргарита узнала его сразу. В автобусе он один такой был. Боря буквально прилип к окошку. Было заметно, что ему тут все интересно, все в новинку, наверное, издалека приехал. Она помахала ему, он ответил тем же и заторопился к выходу, хотя автобус только-только подкатил к остановке и даже дверь еще не открыл. Внук первым спрыгнул в дорожную пыль, закинул рюкзачок на плечо, побежал к бабушке. За его спиной из автобуса осторожно выбирались дачники, выгружали здоровенные баулы, заблокировав дверь. Им, ласково поругиваясь, помогал пасечник Коростылев. Он торопился обнять школьную подругу. Она уже кричала ему что-то радостное, норовя переступить через чужой багаж.
1: «Как доехал?»
0: — спросила бабушка Маргарита у внука. Тот показал большой палец. Отвлекаться на разговоры ему, похоже, было некогда. Он жадно озирался, набираясь впечатлений. Приехал-то всего на 2 дня. Маргарита с улыбкой следила за внучком. Вот он увидел утку, ведущую выводок от пруда. Вот услышал крик петуха. Вот заметил кривоногую жучку, бегущую с высунутым языком. Испугался немного.
1: «Она не кусается», — сказала Маргарита. «Пошли давай. Наглядишься еще».
0: От остановки до дома было 15 минут ходу. А они шли почти час. Внучок то и дело останавливался, отвлекаясь на всякую ерунду. То жука в траве углядит, то ластящуюся кошку погладит, то к ласточкам под крышей взглядом прикипит. По всему видно было, что в деревне он впервые. В избе он и вовсе застыл на пороге. Бабушка Маргарита трогать его не стала, прошла на кухоньку, затопила печь по-летнему пучком хвороста. Углей хватило на 2 десятка блинов. Она складывала их стопкой, прислушиваясь, как там внучок. Аккурат к трапезе, он освоился, прошел в комнату, посидел на скрипучем диване, слушая, как бьются мухи в стекло. Потом перебрался на стул к окошку, кончиком пальца собрал капельки с Ваньки мокрого, попробовал их на вкус.
1: «Проголодался чай»,
0: — сказала бабушка Маргарита, расстилая салфетку поверх скатерти. Она принесла блины, сметану в миске, масло в кружке и мед в блюдце. Спустилась в водку, вернулась, держа в руке крынку. Быстро сняла вершок на сметану, налила молока в стакан.
1: «Запивай».
0: Внучок Боря уплетал блины так, что за ушами трещало. Бабушка Маргарита села против него, включила тихонько радио, из комода вынула фотоальбом, положила его на стол, развернула, подвинула к внуку. Взялась рассказывать.
1: «Это твой дед. Он конюх был, а я в колхозе на птицефабрике работала. 5 детей у нас было. Гена, Юра, Марина, Вася и Таня. Марина маленькая умерла. Жизнь тогда такая была. А Васю в 20 лет бык забодал».
0: Она тихо заплакала. Внук перестал есть, посмотрел на нее с интересом, как на жука или на ласточек. Она вытерла слезы, покашляла, стала дальше листать альбом.
1: «Вот мы в Москве на выставке, а это корова наша, Зорька. Видишь, даю я ее. Я тогда фотоаппарат спортлото выиграл, вот баловался, снимал все. В рундуке до сих пор его красный фонарь лежит. А остальное внуки давно разобрали. Ты-то что хочешь на память взять? Какой сувенир, решил уже?»
2: «Нет».
0: Боря покачал головой.
1: «Ну да ладно, потом надумаешь».
0: Она махнула рукой и встала, чтобы собрать посуду.
2: «А что мне делать можно?» —
0: спросил внук, тоже поднявшись. Она пожала плечами.
1: «Погуляй пока. Потом поможешь. Делов на сегодня немного. Яйца у кур соберем, малину на варенье пощиплем. А завтра за водой сходишь, баньку затопим».
2: «А потом?» — спросил он.
1: «А потом видно будет», —
0: ответила она и улыбнулась.

0: Утром Борю разбудили петухи. Он долго лежал на пуховой перине, вслушивался в непривычную тишину, пытался угадать, что за звуки раздаются на улице. Потом поднялся. Пол был холодный, ему пришлось обуть войлочные галоши. Бабушка назвала их смешным словом «чуни». В комнате горницы было светло. За окном от ветра шевелился куст — сирень. По ней звонко цвыркая скакала стайка мелких птичек. Их название Боря еще не знал.
1: «Проснулся ли, паря?»
0: Бабушка заглянула в комнатку, где из всей мебели были кровать, два сундука, лавка и стол.
1: «Пошли в избу, завтракать пора».
0: Боря еще вчера понял, что кормят здесь как на убой. Это странное выражение он прочитал в путеводителе. Завтрак только усугубил это впечатление. На столе стояли чугунок с картошкой, миска с солеными грибами, тарелка огурцов, сало, кружка молока и ломоть хлеба.
1: «Лениться не дам»,
0: — сразу предупредила бабушка.
1: «Так что заправляйся и выходи. А я пока пойду жуков с картошки собирать. Ползут сволочи откуда-то. Жжем их, жжем, и они все равно лезут».
0: Она покачала головой, быстро собралась и ушла, что-то бормоча под нос. Борис выглянул в окошко, но бабушки не увидел. Его внимание привлекла девушка в сарафане и резиновых сапогах. Она явно была местная, шла куда-то по своим местным делам, несла на плече грабли. Борис с интересом проследил за ней, только потом взял из чугунка картофелину, положил рядом с ней на тарелку ложку грибов и кривой пупырчатый огурец, отщипнул немного хлеба. Еда была простая, грубая, но довольно вкусная. Борис быстро насытился, послушал радио, полистал фотоальбом. В избе было тихо и скучно. Накрытый салфеткой телевизор, как выяснилось, не работал, а в окне мало что можно было разглядеть, поэтому Борис, не теряя времени даром, отправился на улицу. Бабушку он нашел за домом. Она ходила по полю с банкой в руке, собирала в нее ярко-оранжевых личинок и полосатых жуков. Увидев внука, она поставила жестянку на землю, закрыла ее и, вытирая шершавые руки о замызганный подол, поспешила к тропке, справа от которой росла жгучая высокая трава, а слева — колючие кусты с зелеными, должно быть, незрелыми ягодами.
1: «Ну, паря, пошли сено валить», — сказала бабушка. «Одной-то мне несподручно, а вдвоем управимся быстро. Ты подавать снизу будешь, а я по сеновалу раскладывать сможешь?»
0: Боря пожал плечами. Откуда ему было знать? Но крестьянская работа оказалась простой. Знай, тыкай вилы под правильным углом в кучу сухой травы, да поднимай ее повыше и пихай под крышу двора. Сено приятно пахло, но с него летела колючая труха. Боря поначалу отряхивался, выскребал мусор из волос пальцами, но бабушка, заметив это, высмеяла его.
1: «Чай не вший, чего ты там колупаешь? В баню пойдешь, скоро вычешешь, все вымоешь».
0: Несмотря на неприятные мелочи, в целом Боре работать понравилось. Он помог бабушке вычистить козью стайку, принес на двор 5 охапок соломы, помахал косой, срезая лопухи и одуванчики в низинке за домом, и очень удивился, обнаружив на ладонях надувшиеся пузыри.
1: «Ну и хватит на сегодня», — решила бабушка Маргарита, с улыбкой оглядев внука. «А то завтра не встанешь с непривычки».
0: Они сели на лавочке в тени большой липы. Какое-то большое насекомое упало в траву под ноги Бори, зажужжало. Он наклонился, вопросительно глянул на бабушку.
1: «Шмель это»,
0: — ответила она на незаданный вопрос.
1: «Ты его не трожь, укусит. А перед отъездом, может, сходим с тобой на пасеку? Пчел поглядишь. Хочешь?»
2: «Хочу».
1: «Что ты молчишь всем? Рассказал бы, как дела в городе, что в мире делается».
0: Внук глянул на нее чуть испуганно, чуть растерянно, словно школьник, не выучивший урока, но думавший, что сегодня его к доске не вызовут. Она тут же поняла, что спросила лишнего, замахала руками, засмеялась.
1: «Да шучу я, шучу. Ты погоди меня тут, я сейчас ведра принесу. На колодец за водой сходишь. А я пока баню затоплю. Отмоешься, попаришься, а там и обед. Любишь окрошку? Такой окрошки, как у меня, во всем мире не найдешь».
0: Она, продолжая что-то говорить, ушла в дом, вернулась минут через 5. Поставила на скамейку жестяные ведра, принялась подробно объяснять, как черпать воду, подкрепляя слова пантомимой.
1: «Ведро кинешь вниз, вода глубоко, пока не наклонишься, не разглядишь».
0: Борис внимательно слушал, кивал, запоминал. Память у него была хорошая.
1: «Ну, иди, иди, что ли».
0: Бабушка вручила ему ведра, подтолкнула к трубке.
1: «Не тяни время-то».
0: Видимо, вода была ей очень нужна.

Колодец стоял у дороги. Боря поднял крышку, осторожно заглянул внутрь. Как и предупреждала бабушка, воду там было не разглядеть. Он снял тяжелую бадью с гвоздя, кинул ее вниз и едва успел уклониться от кованой ручки ворота. Она, раскручиваясь, вполне могла своим краем проломить череп. Бадья звонко шлепнулась в воду, а ворот все вертелся и грохотал. Боря попытался его поймать, но получил удар по пальцам и отдернул руку. Наконец, сбегающая цепь остановилась. Боря выждал минуту, потом начал поднимать бадью. Когда она закачалась вровень с полкой колодца, он увидел, что воды в ней чуть, на дне. Бабушка предупреждала его об этом и говорила, как нужно делать.

0: Гриша Ерохин хоть и был пьяненький, но пришел вовремя. Он твердым, как дерево, пальцем постучал по дребезжащему стеклу. Маргарита выглянула в окошко, кивнула «Жди!» и только минут через пять вышла на крыльцо, держа в руке ковшик с длинной ручкой.
1: «Баню я затопила уже», — сказала она Грише. «Ты только дров подкинь, щеколду на двери поправь, она вот-вот отвалится. Если будет темно, зажги лампу».
0: Она протянула ему ковшик, стараясь не потревожить содержимое.
1: «Вот керосин. Заправишь, если надо».
0: Гриша кивнул. «А где внук-то?»
1: «За водой отправила».
0: «Так, может, и не потребуется сегодня банька-то?»
1: «Ты иди, делай, как договорено, а остальное моя работа».
0: Гриша пожал плечами и направился к оврагу. Маргарита проводила его взглядом, повернулась, чтобы воротиться в избу, но тут из-за угла соседского дома вышел, покачиваясь, внучок Боря с ведрами в руках. По его шее текла кровь, на лбу и щеке пламенели ссадины. Бабушка Маргарита всплеснула руками, бросилась к помощнику, отобрала у него ведра.
1: «Что случилось?» «Я чуть в колодец не упал. Крышка свалилась».
0: Бабушка Маргарита заохала, запричитала, поставила ведра с водой на траву, ощупала раны.
1: «Больно. Эх, как же ты так неосторожно. Ну, ничего, ничего, до свадьбы заживет. Царапины одни. Хорошо, хоть вниз не свалился, утоп бы».
2: «Я больше к колодцу не пойду», — сказал Боря.
1: «А и не надо. И так сегодня сколько дел приделал помощник мой. Отдыхай, банька почти готова. Ты пока ляг в палисаднике, позагорай. Я там как раз одеяло ватное постелила прожарить».
0: Бабушка едва ли не силой отвела Борю в загородку, где росли ирга и туя, уложила внука на красное одеяло, горячее от солнца, сбегала за книжкой и сахарными пряниками, обработала царапины зеленкой из старых запасов, к большой ссадине на шее заставила приложить лист подорожника. И, уверившись, что с внуком все в порядке, ушла смотреть, как идут дела у Гриши Ерохина.

0: Гриша со щеколдой долго возиться не стал. Подвигал ее туда-сюда, подкрутил, махнул рукой и сказал вслух: «И так сойдет». Он подобрал кусок проволоки, валяющийся на листе железа, прибитом к полу перед топкой, повесил на дверную ручку. Подкинул в печку дров, разулся в предбаннике, зашел в саму баню, выметенную и вымытую. Там уже было жарко, вода в котле вот-вот должна была закипеть. Он снял с крючка лампу, чтобы долить в нее керосина, но она уже была полная. Тогда он поставил ковшик на лавку и забыл о нем. Замочил в тазу подготовленный Маргаритой веник, увидел искорку на шелушащемся окаленной боку печи, подошел ближе, ковырнул гвоздиком, легко проткнул выгоревший металл и покачал головой.
1: «Надо менять печку-то».
0: Его мучила жажда. Он хотел хлебнуть воды из кадушки, но заметил около нее ковшик, похожий на тот, в котором принес сюда керосин. Поднял посудину, принюхался, в ковшике был квас. Такой квас только божий одуванчик умела делать одна на весь белый свет. Он не удержался, глотнул пару раз. Потом, решив, что прегрешение скрыть все равно не получится, допил остаток, крякнул, вытер губы рукавом. Бабка Маргарита, словно почуяв, что на ее добро покусились, шумно затопталась у прикрытой двери, застучала в нее кулаком.
2: «Ты там ли, Гришка?» «Иду, иду».
0: Он кинул пустой ковшик в кадушку, вышел в предбанник. Входная дверь была приоткрыта. Божий одуванчик внимательно разглядывал щеколду. «И так сойдет», — объяснил ей Гриша. «Я шурупы покрепче протянул, а чтобы не отпадал, надо проволочки примотать». Маргарита покачала головой, но ничего на этот счет не сказала.
2: «Ладно, сосед, иди домой».
0: «Тебе печку менять пора», — важно сказал Гриша, чтобы хозяйка поняла, что он тут не дурака валял, а делом был занят. «Я поглядел, насквозь прогорело».

0: Знаю я, иди уж.
1: Она посторонилась, выпуская Гришку, а следом за ним и сама вышла из бани.

0: Маргарита, зная, что внук в деревенскую баню идет впервые, одним напутствием не обошлась. Ей хватило колодца, чтобы понять, что только на слова рассчитывать не надо. Она проводила Борю по тропке до оврага, вместе с ним зашла в темную жаркую избушку, показала, как запереть щеколду на двери, как замотать ее проволокой.
1: «Можно, конечно, не закрываться», — сказала она. «Да у нас как-то воришка повадился украшения и одежду таскать, пока люди мылись. Так что ты лучше запрись от греха подальше. Воришку-то мы и так не поймали».
0: Она, не раздеваясь, объяснила, как похлёстывать себя веником, выгоняя хворь из натруженных костей и мышц. Добавила, что на полке надо обязательно пропотеть, перетерпеть жар, зато потом, когда на вольный воздух выйдешь, будто заново родишься.
1: «Там в ковшике я кваску оставила, найдешь. Он пахучий такой, ни с чем не спутаешь. Ядреный, но ты его не пей, ты его на печку плесни перед тем, как париться будешь. Аромат волшебный пойдет, и воздух целебным станет».
0: Уходила она неохотно, словно чувствовала, что забыла сказать еще что-то важное и не могла вспомнить, что именно. Он закрыл за ней дверь, задвинул щеколду, закрутил проволокой, чтобы не отпало, и чтобы вор не залез. Потом разделся, с интересом оглядывая свое щуплое, смешное тело, отражающееся в мутном облезлом зеркале, приставленном к одной из бревенчатых стен. Окошко в предбаннике было маленькое, оно располагалось у самого пола, и света от него почти не было, но бабушка предусмотрительно зажгла керосиновую лампу, поставила ее на лавку, где Боря бросил одежду. В жаркую моечную он зашел, затаив дыхание. Постоял, привыкая, оглядываясь. Забрался на высокую полку, полежал там, потея, отдуваясь. Потом спустился, взял веник из таза, попробовал хлестнуть по ноге. Это оказалось совсем невольно. Впрочем, и обещанного удовольствия он тоже не испытал.
2: «Может, все дело в квасе?»
0: Борис взял ковш, понюхал жидкость. У нее действительно был сильный запах, ни с чем не спутаешь. И, сделав шаг к раскаленному печному боку, он с силой выплеснул на него содержимое ковша. Пламя взметнулось до потолка, фыркнуло и опало, растеклось по полу. Борис закричал тонко, скорчился, пытаясь руками стряхнуть с ног и тела жгучий огонь. Сухие стены вспыхнули почти сразу, словно были пропитаны чем-то горючим. Голый Борис, продолжая кричать, вывалился в предбанник, ударил плечом во входную дверь. Она была заперта. Он сам ее старательно запер. Борис начал раскручивать проволоку на щеколде, но она ломалась. Едкий дым быстро наполнял тесное помещение. Борис закашлялся, бросился к низкому оконцу, выбил стекло, порезав кулак.
3: «На помощь!»
0: — заорал он, стоя на коленях.
3: «Помогите!»
0: Его не слышали. Он понял, что попусту теряет время, и вскочил, задев лавку, опрокинув керосиновую лампу. Она разбилась, развалилась на части. Маслянистая жидкость, пахнущая точно как квас в ковшике, растеклась по полу, вспыхнула. Борис, кашляя, задыхаясь, всем телом налетел на дверь. Меняющимися пальцами сорвал последние проволочные витки, но щеколда не поддавалась. Что-то с ней было не так. Он повернулся. Увидел себя в мутном зеркале уже другого, не смешного и тщедушного, а настоящего. Подтянутого, с плоским животом, с кожистым наличником, с острыми церками. Он понял, что сейчас умрет, и застрекотал.

0: На пожар сбежалась вся деревня. Саня Малышев и Тимофей Карасин таскали воду из пруда, заливали крышу. Максим Колтырин размахивал совковой лопатой, пытался песком сбить огонь со стен. Баба Нюша причитала, Маргарита Василькова охала, держась за сердце. А пьяненький Гриша, отворачивая лицо от пламени, рубил заклинившую дубовую дверь топором и ругался. Они отступили, когда огонь проел крышу и поднялся вровень с осиной, растущей на краю оврага.
1: «Спаси, Господь, его душу!» —
0: сказала баба Нюша, как-то разом успокоившись. Она перекрестилась, жалостливо поглядела на Маргариту, покачала головой. Догорела баня только утром. Прибывшая комиссия осмотрела еще горячее пожарище. Служители в оранжевых комбинезонах вынесли обугленные останки Бори, завернули их в серебристую ткань, перевязали алой лентой, погрузили на самоходную платформу, парящую в метре от земли. Два инспектора в белом прошли по всей деревне от дома к дому, опросили жителей. Больше всего времени они провели у Маргариты Васильковой и у Гриши Ерохина, восстанавливая картину происшествия, записывая показания на какой-то прибор, похожий на живого таракана. Собравшись уходить, велели хозяйке сложить все вещи погибшего внука. За ними скоро должен был прибыть представитель туристической конторы, организовавший отдых Борису. Последним Маргариту Василькову навестил управляющий. В избу он вошел без стука, сел у окна, долго молчал, глядя, как хозяйка занимается делами. Потом сказал: «Не понимаю, как вы без нас жили». Она выпрямилась, посмотрела на него, ничего не ответила, хоть ей очень хотелось. «Я решил бы, что вы специально все подстраиваете», — сказал управляющий, — «если бы не знал, что в других резервациях происходит то же самое. Специалисты не понимают, как ваши дети успевали повзрослеть. Вы не жили, а выживали среди смертельных опасностей, ставших обыденными». Он выдержал паузу, продолжил ровным голосом, будто лекцию по бумажке читал. «Вы же вымирали, пока не появились мы. Тысячами гибли на дорогах. Всю жизнь травили себя алкоголем и плохой едой. Тонули в морях и реках. Заживо сгорали в пожарах. А ваши войны... Так почему вы так неблагодарны? Мы сделали вашу жизнь безопасной, упорядочили ее. А ради чего вы воевали? Зачем так долго сопротивлялись?» Маргарита Василькова пожала плечами, улыбнулась управляющему, ответила:
1: «Дураки были. Счастья своего не понимали».
0: Он сидел еще долго, а она перебирала старые вещи, которые когда-то были ее собственностью, а теперь принадлежали музею гостевого типа «Деревня Туиски». Бесцельно перекладывала их с места на место, гладила руками. Рубашки и штаны сыновей, погибших на войне. Платье дочери, получившей пожизненное направление в трудовой лагерь. Игрушки настоящего внука, попавшего под программу сокращения туземного населения. Куклы-внучки, исчезнувшие во время кампании выбраковки. Он, кажется, все ждал от нее какого-то ответа. Может быть, благодарности. Но так и не дождался, встал, изменив человеческий облик на более привычный, сделался похожим на гигантского богомола. Уже в дверях он сказал еще что-то, но бабушка Маргарита его трещание не поняла.

0: 2 августа у Колтыриных опять было большое собрание. Отмечали день рождения Егора Васильева. Праздновали шумно, весело, с песнями, с танцами, как в старые времена. Ближе к вечеру, когда чужаки не выдержали пытки комарами и покинули застолье, поредевшая компания перебралась под крышу застекленной веранды. «Следующую пятницу большой заезд», — напомнил Максим Колтырин, разливая чай из самовара, расставляя горячие чашки перед гостями, раскладывая варенье в мисочке, в красную малиновую, в зеленую яблочную.
1: «Ко мне племянник приедет», — поделилась бабка Нюра. «Взрослый уже. Хочет повидать места, где провел детство».
2: «А ко мне сын из армии возвращается», — сказала Нина Гаврюшина. 3 года на флоте был».
1: «А я жду фельдшерицу из города», — сказала бабушка Маргарита. «Она только институт закончила, прислали сюда. Жилья пока не дают, так что я ее к себе пустил побыть».
2: «А может, дачников выберем?» — сказал Саня Малышев. «Давно живут. Даже удивительно, что ничего с ними не случилось».
0: «Пожалуй», — согласился Егор Васильев. «А способ?»
1: «Пчелы», — предложила бабушка Маргарита.
2: «Было», — сказала Нина Гаврюшина.
1: «Ветла»,
2: — напомнил Федя Демидов.
1: «Пусть пока постоит», — сказал Максим Колтырин.
3: «Удар молнии? Это как вообще? Нет, слишком сложно».
0: «Сортир!» — вдруг поднял голову пьяненький Гриша Ерохин.
4: «Помню, у меня как-то поросенок молочный в выгребную яму провалился. Еле успели достать.
5: А у дачников дом старый. Туалет, небось, прогнил весь».
0: Все переглянулись. «Хороший вариант», — сказал Егор.
5: «Но нужен еще один способ, запасной».
0: Они расселись за столом, зажгли керосиновую лампу и стали пить горячий чай, пахнущий дымком и мятой, строя планы на ближайшее будущее. Далеко вперед они не заглядывали, так как не знали, что будет с ними через год, через 10 лет. Но они надеялись, что у них останется достаточно времени, чтобы отомстить за каждого убитого и пропавшего без вести. Они надеялись, что у них хватит терпения и хитрости, чтобы и дальше скрывать свою ненависть.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Рассказ Тома Гельнцера «Почти на небесах».
1: Я отлично помню то утро, когда все это началось, поскольку проснулся от головной боли, которая каким-то странным образом была больше, чем сама голова. Я направился к аптечке и некоторое время в ней рылся, пытаясь найти некое несуществующее болеутоляющее, а потом раздался тот самый стук в дверь. Казалось бы, такой привычный, но столько предвещавший. Только на этот раз пришел ко мне не торговый агент и не парень, которому не справиться с проколотой шиной, и даже не парочка молодых людей, пытающихся обратить меня в синтоизм, а верзилу в комбинезоне, какой-то засаленный, и сообщил, что его зовут Лестер. «Чем могу вам помочь?» — спросил я его, а он, сияя обаятельной улыбкой, ответил, что «нет, благодарю, думаю, ничем», и решительно прошел в дом. Усевшись за кухонный стол, он улыбнулся, осмотрелся и, судя по всему, в целом остался весьма доволен положением дел. «Простите», — начал я. «Лестер, так вас зовут, да?» Снова улыбнувшись, он ответил, что «так». «Так вот», — сказал я, чувствуя что-то среднее между неловкостью и страхом. «Прошу вас, не могли бы вы уйти?»
2: «Я мог бы, да-да», — закивал он. «Только я этого делать не собираюсь».
1: «Понял», — ответил я, прикидывая, какое расстояние отделяет меня от телефона.
2: «А почему же?»
1: «А потому», — сообщил он мне.
2: «Здесь мне типа нравится. Все напоминает о другом месте, где я когда-то был. Оно тоже было мне по сердцу, но не настолько. Прежде всего, мне приглянулись твои обои».
1: «Обои действительно были симпатичные. С этим не согласился бы разве что придурок, слепой или человек, начисто лишенный вкуса. Но было не совсем понятно, почему обои, какими бы привлекательными они ни были, могут служить оправданием совершенно непрошенного вторжения. Так я ему и сказал».
2: «Много существует вещей, понять которые мы не в состоянии», — заявил Лестер, барабаня пальцами по столешнице. «А пытаясь изменить это, мы часто губим красоту мгновения. Вот, к примеру, взгляни на эту тыквочку».
1: С этими словами он вытащил из нагрудного кармана своего комбинезона оранжевый плод по размеру меньше яблока, но по форме напоминавший тыкву.
2: «Славная тыквочка», — согласился я. «Но я-то веду речь о том, что вы могли бы наслаждаться красотой мгновения и этой тыквы, и чем угодно еще, на улице или в своем собственном доме, или в квартире. Не знаю уж, где вы живете». «У меня нет дома», — ответил он. «А если бы и был, то могу тебя заверить, там не было бы таких милых обоев, как здесь».
1: Тут он подбросил тыквочку в воздух и поймал ее.
2: «А квартира у вас есть?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я подумываю о том, чтобы поселиться здесь».
1: Я сказал ему весьма недвусмысленно, что об этом не может быть и речи, вариант невозможен и не рассматривается.
2: «Это почему же?» — поинтересовался он.
1: «Много существует вещей, объяснить которые мы не в состоянии», — сказал я ему. «А пытаясь изменить это, мы часто губим красоту мгновения».
2: «Туше!» —
1: отозвался он, после чего увел разговор в сторону, сообщив, что является богом закусок.
2: «Закусок?»
1: «Только простых», — признался он, — «а не каких-нибудь суши. За них отвечает другой бог, его зовут Скип».
2: «А что понадобилось богу закусок от меня?» — спросил я его.
1: «От тебя ничего. Мне, собственно, обои нравятся, еще линолеум. Такое не каждый день увидишь».
2: «Как с таким типом поспоришь?» Мне пришло в голову, что стоило бы вызвать полицию, но я решил этого не делать. Стараюсь не отгораживаться от всего нового и непривычного. И потом, разве я могу быть уверен, что он на самом деле не бог закусок?
1: В смысле, если считать, что истинное знание состоит исключительно в осознании собственного незнания, то я гений, а может, слабоумный. Порой непросто определить, кто именно.
2: Независимо от всех теоретических рассуждений, этот тип действительно приготовил чертовски аппетитную закуску. На тонкий гренок он водрузил ломтики авокадо и помидора, намазав хлебец невероятно вкусным сливочным плавленым сыром, который бог захватил с собой на всякий случай. Поначалу я сомневался, стоит ли это есть, но закуска пахла так заманчиво, что я позволил себе откусить маленький кусочек, после чего уже не смог удержаться и доел все до конца. «Сэндвичи вроде этого могут быть самые разные», — сообщил он и отправился в гостиную, на ходу подбрасывая и ловя свою тыкву. Я уже собирался пойти следом, когда в дверь еще кто-то постучал, и я пошел посмотреть, что это за посетитель. Оказалось, это посетительница. Дама с сумочкой из искусственной кожи и с невообразимой завивкой сразу же перешла к делу и спросила, можно ли видеть Лестера. «Да, он здесь», — сообщил я ей. «Он только что сделал мне сэндвич».
3: «А,
2: «А тыква при нем?» – поинтересовалась она, и я ответил утвердительно.
3: «Слава Богу!» – сказала она. И не успел я спросить, какого именно Бога она благодарит, как дама, отодвинув меня в сторону, протопала в дом, звеня браслетами.
1: Я последовал за ней, чтобы наблюдать дальнейшее развитие событий. Я догнал ее, когда она уже стояла над Лестером, устроившимся перед моим телевизором и смотревшим телемагазин.
2: «Ида!» — воскликнул он при виде ее.
3: «Лестер!» — закричала она в ответ.
2: Верзила поднялся с моего кресла, после чего они заключили друг друга в объятия. Когда они кончили обниматься, Лестер повернулся ко мне и произнес: «Ида — это Мо. Мо — это Ида».
4: «Меня зовут Билл», — сказал я ей.
3: «Привет», —
4: улыбнулась она мне.
2: «Ида — богиня выноса мусора», — пояснил Лестер.
3: «Я появляюсь по четвергам и бываю очень полезна», — поведала она.
2: Я уже был готов вышвырнуть обоих на улицу, но тут меня осенило, что мне, возможно, очень повезло.
4: «А вы, случайно, не знакомы с богиней общего массажа всего тела, а?» — спросил я их.
3: «Вообще-то это не богиня, а бог», — ответила Ида.
2: «Да кто бы ни был», — сказал я.

0: Следующий день в моем доме прошел оживленно. Сначала пришел бог встревания в чужие разговоры, за ним бог переработки мясных субпродуктов, потом бог непрекращающегося ночного кашля. После них явились богини отдыха, безопасности на рабочем месте, а также богиня стереосистем.
1: «Вы не могли бы взглянуть, что там с моим Хитачи?» — обратился я к последней, но она не успела ответить, поскольку нас перебил бог встревания в чужие разговоры, которого звали Зик. Он попросил нас осмотреть его нарыв.
2: «Надеюсь, он сам пройдет», — сказал он. «Я слышал, что такие вещи могут распространиться по всему организму, и от этого умирают. Кстати, миленький тут линолеум. И где ты только раздобыл те светильники, что висят у тебя в ванной?»
1: Я попросил их побыть немного без меня и разыскал Лестера. Он делал на кухне огромное количество маленьких сэндвичей с оливками и сливочным сыром на кусочках хлеба со срезанной корочкой.
3: «Сливочный сыр твой любимый, да?» — спросил я.
4: «Сливочный сыр — великолепный материал», — ответил он. «Но меня радует все съедобное, что можно намазать на кусок хлеба».
1: «Я это уже оценил, и мне не хотелось бы губить красоту мгновений или что-нибудь еще, но что все-таки происходит?»
4: «Я готовлю кое-какие закуски», — сказал он, указывая на полный поднос.
1: «Это я вижу», — сказал я, — «но мой вопрос касался этих богов и богинь, которые то и дело заявляются сюда. Я хотел спросить, почему?»
4: «Почему — это вопрос, скрывающий массу подводных камней», — предостерег меня Лестер. «Он не способствует приготовлению сэндвичей в подобающем приподнятом состоянии духа, и я этого вопроса по возможности стараюсь избегать».
1: Я взял бутербродик, попробовал его и нашел великолепным. Но начал было я, но тут появился Зик и спросил меня, где я приобрел обои.
0: В течение следующих недель дом посетили еще несколько особ, именовавших себя божествами, и я бы выставил их за дверь, дай мне они для этого повод, но все они, к моему изумлению, с невероятным рвением исполняли свои обязанности. Богиня флористического дизайна, например, так обогатила эстетический образ моего дома, как это никому ранее не удавалось. Благодаря богу полезных для здоровья и при этом недорогих блюд, мои ужины стали намного разнообразнее, а уж о том, как здорово, когда в твоем доме поселился бог мытья унитаза, пожалуй, можно и не распространяться. Конечно, бывали и не самые приятные моменты. Скажем, визиты богини напоминания о мелких недостатках вашего характера или бога, действующего на нервы смеха, но, как говорится, не разбив яиц и омлет не сделать, что мне и демонстрировал каждое воскресное утро бог необычайно аппетитных завтраков. Однако, все на свете, будь оно хорошим, дурным или еще каким, рано или поздно обязательно приходит к концу. Однажды я замечательно проводил время с богиней сочувственные беседы, и тут богиня открывания дверей, выполнив возложенную на нее функцию, привела высокого, решительно настроенного типа в костюме угольно-черного цвета. Он объяснил, что является башком абсолютного агностицизма, и на этом, в общем-то, все и закончилось. Ах да, он еще отметил мой хороший вкус, похвалив шкафчики и столешницы, которые я подобрал для кухни.

0: Александр Бачилов. Приправа. В ночь на 12 апреля поселок не спал, хотя от старосты был строгий приказ. По ночам спать, по улицам не шататься, огня не зажигать и бани не топить. Но разве уснешь, когда такой свет в небе? Далеко-далеко за бугристые пеной леса ходили из желто-зеленые зарева, разгорались белым, как на восход светило, и угасали, пуская в зенит искры вроде метеоров. Староста и сам загляделся, даже ругаться забыл. А задачи начесал в затылке. «Должно быть, празднуют», — вывел в конце концов, но неуверенно, в бороду, вроде как бы и не говорил. Однако белка все равно услышала.
1: «А какой нынче праздник?» — звонко спросила она. «Яйцеклад?»
2: «Цыц, дуреха!» — рассердился староста. «Который день живешь, церковных праздников не выучила! Не дай бог, при городских такое ляпнешь, сразу все про тебя поймут!»
1: 12 апреля — день космонавтика!»
0: — заученно протараторил Магога-дурачок. Он прятался от староста за чужим плетнем, но никак не мог утерпеть. Высунул потлатую головенку рядом с таким же потлатым кустом крыжапника и доложил по всей науке.
1: «Новый космонавтик нарождается, а старый улетает на покой к Земле!»
0: Староста хотел было ухватить его за вихры, да наградить разом и за доклад, и за крыжабник, но тут под ногами вдруг дрогнуло, издали прикатился тяжелый гул. Джунгли ответили на него хором испуганных голосов.
2: «Глядит-ка!» —
0: крикнул на всю улицу бурила мастер, тыча пальцем в небо. Лица разом задрались кверху и осветились багрянцем. Из мохнатой тучи, повисшей над поселком, вынырнул остроносый гироплан и, оставляя дымный след с прожилками огня, понесся к земле.
2: «Грабанется сейчас!» — уверенно сказал кто-то. «Факт грабанется!» — загомонили высыпавшие из хат старатели. «Шестопером ему в самые дюзеля прилетело!»
0: Гироплан дернулся раз, другой, выправился было над плавунами, но снова беспомощно клюнул носом и окончательно исчез за кромкой леса. Недолго спустя земля опять дрогнула, принесло эхо взрыва, джунгли разорались с новой силой, и сейчас же низко на бреющем, едва не цепляя орудиями верхушки деревьев, прошли освещенные заревом три полицейских крейсера. Староста долго молчал, потом сипло прокашлялся.
2: «Нет», — сказал он уверенно, — «не празднуют. Бунтуют опять».
0: Обвел хмурым взглядом кучкующийся у калиток народ.
2: «Ну, черты разъявили! По домам расходитесь! Не вашего ума это дело!»
0: Селяне, тихо толкуя, двинулись к своим хаткам.
2: «Ну, теперь жди облавы до обыска! Последние отберут! Приправу подальше перепрятать! Всем спать!» — подгонял в спины старостам. «Завтра, чтоб ни одной зевающей рожи на прииске!»
0: Но спать в эту ночь так и не пришлось. До утра небо над поселком бороздили полицейские крейсера, заливая улицы, огороды и старые шурфы на окраине нестерпимо ярким светом прожекторов. В лесу что-то трещало, визжало и ухало, оттуда тянуло дымком и злой химической кислятиной. Видно, кого-то выкуривали из чащи. А на рассвете, когда косматое от протуберанцев светило полезло из-за холмов, выбеляя рассохшиеся стены хат, в поселке появился чужак. Он пришел со стороны леса, опасливо жался в тени крыжабников и все поглядывал на небо. На нем был синий с белым номером на спине комбинезон штрафника, весь в дырах, подпаленных и пятнах от злой ягоды. Старатели, собравшиеся у колодца перед выходом на смену, еще сонно почесывались и зевали во всю пасть, несмотря на предупреждение старосты, когда чужак вдруг вынырнул из тени и, кивнув на дымный столб, поднимавшийся над лесом, прохрипел.
2: «Это ищет меня!»
3: Приправа! Не только новый вкус традиционных блюд! Приправа! Не только уникальный комплекс витаминов и микроэлементов! Приправа! Глоток бессмертия, дарованный нам Вселенной! Чаша Грааля в твоей руке! Поправь жизнь приправой!
0: Лех закрыл сайт, поставив на него чашку. Стол газеты погас.
2: Какой смысл рекламировать то, что и так идет на расхват?
0: Полковник, шеф местной полиции, ответил тонкой улыбкой.
4: Это у вас на земле. А здесь еще нужно найти солидного покупателя. Всякому хочется торговать бессмертием по земным ценам.
0: Лех встал из-за стола, уронив салфетку, подошел к иллюминатору. За бортом крейсера медленно проползал ковер желто-бурых древесных крон. Только у самого горизонта поднимался столб дыма.
2: «Из-за этого и бунтуют?»
0: Вместо ответа полковник сделал хороший глоток из бокала со льдом и зажмурился, сладко, как кот.
2: Забытый вкус.
0: Он приоткрыл один глаз и заговорщически посмотрел на Леха.
4: А вы знаете, чем подмаслить старика. Спасибо за подарок. Хорошего виски теперь не достать.
0: Полковнику нравилось, что земной представитель не строит из себя начальство. Чин, наверное, не бог весть, молод еще. Вот пускай послушает знающего человека.
4: «Я вообще полагаю, — продолжал шеф полиции, — что земля действует на нас разлагающе. А мы, наивные, покупаемся. Пока здесь не пахло приправой, колония жила тише воды ниже блунов. У нас было правительство, была полиция, даже армия. Чуть-чуть. Теперь нет ни того, ни другого, ни третьего. Есть предатели, вроде меня, вступившие в сделку с землей, чтобы продавать ей приправу. А есть... патриоты, борющиеся за право делать то же самое!»
0: Спросил Лех, заметив внизу гроздь облепивших склон холма крыш и рыжие конусы вынутой породы, вроде кротовых куч.
4: «Старателям нет до нас дела!»
0: Полковник взял бутылку и налил себе еще полстаканчика.
4: «Их, по-моему, не очень интересуют наши деньги. Лишь бы лопаты подвозили!»
0: «Впервые слышу о людях, которых не интересуют деньги!» Ухмыльнулся Лех.
4: «А зачем им? Они и так живут вечно!»
0: Тень крейсера упала на крыши домиков. Лех увидел, как по муравьиному засуетилась внизу толпа сельчан. Единственная улица поселка мгновенно опустела.
2: «Уж очень они пугливы для бессмертных!» — скривился он.
4: «Вечная жизнь — это вечный страх смерти!» — философски заметил полковник. «Бессмертные боятся случайной гибели гораздо сильнее, чем остальные люди!»
5: «В общем так», — сразу заявил староста. «Вы, мужики, делайте с ним что хотите, а я ничего не видел и ничего не знаю!»
0: Он решительно нахлобучил шапку и, протолкавшись сквозь толпу старателей, выскочил из избы.
4: «Переживает!» —
0: сочувственно вздохнул Бурила мастер.
4: «Со старосты то первого спросит!»
0: Беглый штрафник, сидя на лавке, с беспокойством переводил взгляд с одного бородатого лица на другое. Иногда болезненно потирал распухшее плечо.
5: «Помогите, мужики!»
0: — просил человечно.
5: «Мы ж за вас погибали! Навезут с земли тракторов, лес сведут, заводы поставят, драги, приправу ковшами черпать. По миру пойдете!»
4: «Это так, да!» —
0: кряхтели старатели.
5: «А у нас организация!» — убеждал беглый. «Независимость колонии — дело посильное. Главное, первую волну отбить, до своих предателей перевешать. Заживем, как прежде, вся приправа наша. Каждому на 1000 лет хватит. А поймают...»
0: — добавил он тихо.
5: «Мне кирдык. Даже судить не станут».
4: «И это верно!»
0: — кивали, осторожно переглядываясь.
5: «Так что решим, мужики?»
0: Бурила-мастер подсел к гостю, покрутил сидеющей головой, похлопал себя по колену, собираясь с мыслями.
4: «Ну, что тебе сказать, парень?»
0: — начал не торопясь.
4: «Помирать кому охота? Это мы понимаем. Только и ты нас пойми. Здесь тебя прятать негде, все равно найдут. А в лесу макабра бродит, от нее не убежишь. Троих старателей потеряли, года не прошло. Вот самый тын, бывает, выползает, стерва.
0: Скажи спасибо, что до нас живой дошел.
4: Это прямо угольком в печке записать такое чудо. Вот и прикинь».
0: Помолчали, повесив головы.
6: «А если на новую заимку?» —
0: прозвенел вдруг девичий голос.
6: «Там же заграда хороша!»
0: Бурила-мастер Буреломастер вздрогнул, вскочил с лавки и, запустив руку в толпу, вытянул на свет белку.
7: «Тебя кто пустил, цокотуха? Твоя она, заимка, рассказывать кому попало!»
0: «Может, и по шее бы дал, да тесно было не развернуться!» Белка, растерянно хлопая глазами, озиралась по сторонам.
8: «Так я думал, вы правда помочь хотите?»
7: «Думала она!»
0: Буреломастер встретился взглядом с беглецом и поспешно отвернулся.
7: «А ты плавуны корчевала?»
0: Еще злее напустился он на белку.
7: «Заграду строила? Шурфы копала? Распоряжаешься тут?»
0: Старатели загомонили.
7: «Верно! Ишь, как распорядилась! Помочь! Чужим-то добром все помощники! Свою заимку устрой, туда и води кого кош!»
8: «Ну я отведу!»
0: — обиделась белка.
8: «У нас с батей Деляночкой есть получше вашей заимки!»
0: Она толкнула беглого в плечо.
8: «Пошли, что ли? Чего с ним разговаривать?»
0: И уже в дверях обернулась.
8: «А вы жадные! Макабра-то все видит!»
0: Старатели так и обмерли.

0: Им есть чего бояться, поверьте.
1: Полковник со стаканом в руке подошел к Леху, уткнувшемуся лбом в стекло иллюминатора. Внизу проползла очередная деревушка старателей, и снова под самое брюхо крейсера поднялись назреватые кроны.
0: «Чтобы жить вечно, — продолжал философствовать шеф полиции, — нужно вечно добывать приправу. А за ней приходится идти в джунгли. Это только на земле думают, что единственная местная проблема — повстанцы. На самом деле главная война идет между старателями и джунглями».
1: «Ну да», — усмехнулся Лех. «Макабра».
0: «Вот именно, макабра. Вы что-нибудь о ней знаете?»
1: Лех пожал плечами. «Что-то слышал, но не встречал ни одного человека, который видел бы ее своими глазами».
0: «И не встретите», — заверил полковник. «Она живых не оставляет. До сих пор толком неизвестно, что это такое. Не то симбиоз червей, не то одна гигантская амеба, не то вообще сгусток энергии. Но пожирает старателей за милую душу. Оттого-то до сих пор не налажена промышленная добыча приправ».
1: «Земля наладит», — уверенно сказал представитель. «Вы ведь знаете, какие там цены на приправы. Главное — подавить партизанское сопротивление и найти этого беглого. Он очень важен».
0: «Это будет не так-то просто».
1: Полковник вернулся к столу, повертел в руках бутылку, борясь с желанием плеснуть еще порцию, но преодолел. «Разве в тюрьме ему не вживили радиомаяк?» — спросил Лех.
0: «В джунглях маяки не работают», — пояснил полковник. «Искать придется вслепую».
1: «То есть как это не работает?» — удивился Лех.
0: «Почему?» «А черт его знает!»
1: Шеф полиции развязно подмигнул представителю.
0: «Старатели, говорят, макабра радиоволны глотает. Она, дескать, все наши переговоры слышит!»
1: И он от души расхохотался.

0: «Тебя как звать-то?» – спросил беглый.
1: «Меня-то Белка»,
0: – ответила девчонка, перепрыгнув через корягу. Грязь брызнула во все стороны из-под ее босых пяток. Беглый поморщился, заслоняя лицо.
1: «А тебя?»
0: – спросила Белка. «Миро... Мирослав».
1: «Ну-ну».
0: Белка сорвала с куста гроздь синих ягод и, отделив половину, сунула в рот.
1: «Хочешь?»
0: «Нет, спасибо».
1: «Что-то ты, Мира, совсем на тюремного не похож».
0: «А ты много тюремных видел», — улыбнулся он.
1: «А мне и видеть не надо», — заявила Белка. «Я рассуждаю логическим».
0: «Как-как?» Он посмотрел на нее с удивлением.
2: «Ты где таких слов набралась?»
1: «У одного полковника».
0: Белка дернула костлявым плечиком.
1: «Неважно. Тюремные, особенно которые беглые, они сроду голодные. А ты бы пообедал перед тем, как к нам в поселок попал».
0: Мира перестал улыбаться.
2: «Ты прекрасно знаешь, как я к вам попал. Бежал, угнал гидрогероплан, да его подбили или успел катапультироваться. Приземлился в лесу».
1: «Ну да», — покивала Белка. «Азимут на поселок взял еще в небе, когда падал. Потом по компасу».
2: «Да взял, да, по компасу», — рассердился Мирослав. «Что за допрос?»
1: «Прямо чудо какое-то», — вздохнула Белка. «Компас-то в лесу не действует. А там, где твой гироплан упал, топи непроходимые».
2: «Слушай, устал я с тобой болтать».
0: Мирослав отвернулся. «Когда мы уже на делянку придем?» Белка вдруг рассмеялась.
1: «Так пришли, чё?»
0: Она ткнула пальцем под ноги.
1: «Смотри, в шорф не свались».
0: Только теперь Мирослав заметил, что стоит на куче мягкой рыжей земли, вынутой из небольшой прямоугольной ямки в полтора штыка глубиной. Вторая такая же ямка виднелась чуть поодаль, третья еще дальше, а за ней сквозь зыбкую стену зарослей проступила стена хижины, сложенная из сухих хвощей, переплетенных лианой липучкой. Но Мирослав не смотрел на хижину. Он глаз не мог оторвать от свежевырытых старательских шурфов.
3: «И что?» — спросил он тихо. «Вот в таких ямках можно найти приправу».
1: «А чё ж не найти? Мы с батей нарыли кое-что».
0: Белка лукаво прищурилась.
1: «Не веришь?»
0: Она подбежала к замшелому стволу папоротника, сунула руку в сплетение корней, вынула на свет увесистый полотняный мешочек, распустила тесемку, стягивающую горловину, и высыпала на ладонь целую горсть бурых с золотистым отливом комочков.
1: «На, смотри!»
0: У беглого штрафника перехватило дыхание.
3: «Это настоящая приправа?»
0: Белка рассмеялась.
1: «Попробуй, узнаешь».
0: Дрожащими пальцами он схватил щепоть комочков и отправил в рот. Затем резко наклонился и вылезал до крошки Белкину ладонь.
3: Она настоящая!
0: От сладкого дурмана у него закружилась голова.
3: Сколько же было в этой дозе? Лет на 1000!
0: Да,
3: он сразу узнал этот вкус, хотя раньше только раз в жизни пробовал микродозу приправы.
0: Когда проходил подготовку,

0: Сверля воздух и вздымая пыль реактивными струями, крейсер шефа полиции опустился посреди единственной улицы поселка. Еле втиснулся меж хатами, сдул плетни, как не бывало, а пышные кусты крыжабника, усыпанные спелыми ягодами, превратил в голые, как обглоданная кость, бодылья. Два других крейсера еще раньше плюхнулись в начале и в конце улицы. Солдаты уже выгнали жителей из хаты, построили в шеренгу вдоль дороги на старый прииск. Старосту без уважения запихнули в тот же строй, наставили карабины, велели не шевелиться. Полковник в сопровождении представителей земли спустился по трапу, нетвердой походкой прошествовал вдоль строя, подошел к лейтенанту в армейской каске и, дыхнув перегаром, спросил:
1: «Молчат?»
2: «Так точно, господин полковник, молчат!»
1: «Хаты, погреба обыскали? Шахты на прииске?»
2: «Заканчиваем досмотр, пока ничего!»
0: Полковник двинулся вдоль строя в обратную сторону. Лех стоял в сторонке и курил, наблюдая за ним с равнодушным видом. Полковник остановился перед старостой.
1: «Ты что же, сукин сын, круговую пороку тут завел?»
0: Староста хмуро смотрел ему под ноги.
1: «Не могу знать, господин начальник, мы люди деревенские». «Что ж вы, люди деревенские?» —
0: взъярился полковник.
1: «Государственного преступника укрываете! Где он прячется? Отвечай!»
0: Старатели угрюмо перетаптывались, но молчали. Полковник подошел к Леху.
1: «Ничего не скажут. Я это злоупорное племя знаю».
0: «Что ж», — с сожалением кивнул Лех. «Очень жаль». Он обвел взглядом строй, потом вдруг вынул из кармана пистолет и выстрелил, не целясь. Староста с черной дырой во лбу медленно завалился на спину. Старатели отпрянули было, но солдаты прикладами в спины вернули их на место.
2: «Вот такие дела, граждане бессмертные», — спокойно сказал Лех, приближаясь к строю. «Патронов мне не жалко, на всех хватит».
0: Он щелкнул пистолетом, взводя курок.
2: «Жалко, что столько приправы даром пропадет. Наверняка ведь вы ее за обе щеки лопали. Сколько породы перерыли, сколько тайных приисков в лесу завели, какие жилы богатые нашли.
0: А получается, все не впрок?
2: Ну, кто следующий? На меня смотреть, ты?»
0: Он подошел к пожилому старателю, едва доходившему ростом до плеча соседа. На загорелой лысине старика проступили капли пота. Лех поднял пистолет.
1: «Не надо!»
0: Вдруг глухо раздалось с другого конца строя.
1: «Я отведу!»
0: Лех живо повернулся на голос.
2: «Кто сказал? Выходи!»
0: Вперед шагнул рослый широкоплечий мужик с черной, как смоль, бородой.
3: «Батя, ты что, не надо?»
0: Белобрысая девчонка вцепилась ему в рукав.
3: «Не пущу!»
2: «Отстань, белка!»
0: — отмахнулся он. «После поговорим!»
1: «Как зовут?»
0: — спросил Лех, приближаясь.
1: «Бирюк».
2: «Знаешь, где беглый?»
0: Бирюк покосился на старателей.
1: «На делянке. Дочка отвела, пожалела».
3: «Предатель!»
0: Взвизгнула белка, налетев на него со спины, била кулачишками в спину, царапалась, пыталась даже укусить, пока солдаты ее не оттащили. Бирюк и не обернулся.
1: «Оставьте девчонку», — глухо произнес он. «Сказал, покажу».
2: «Очень хорошо!»
0: Лех спрятал пистолет и вернулся к полковнику, застывшему неподвижно еще в тот момент, когда раздался выстрел.
1: «А вы говорили, что это будет непросто.
2: Выдвигаемся пешим порядком. Думаю, одного взвода будет достаточно, даже если мы встретим макабру».
0: От его любезной улыбки по спине шефа полиции пробежала дрожь.
1: «Нет, спасибо!»
0: Полковник сглотнул в сухую.
1: «Позвольте мне координировать операцию отсюда, во избежание враждебных действий населения».
2: «Глотните-ка вискаря, полковник», — презрительно усмехнулся Лев. «Да,
0: и вот еще что». Он жестом подозвал Бирюка.
2: «Я внимательно изучал легенды, мифы и прочие исторические анекдоты. Так что надуть меня, господин Сусанин, вам не удастся. Короче, твоя дочь идет с нами».

0: Джунгли оказались вовсе не такими уж непроходимыми, как про них врали. Взвод бодрым шагом двигался сухой тропой вслед за бирюком. Только белке пришлось связать руки, чтоб не царапалась, и приставить к ней рядового проказку, который подгонял ее прикладом. Идти рядом с отцом она наотрез отказалась и тянулась в хвосте отряда, тихо всхлипывая. Бирюк тоже молчал, время от времени чутко прислушиваясь к лесным звукам. Лех решил не отвлекать его вопросами, но на всякий случай шел в трех шагах позади, повесив на плечо автомат. По обеим сторонам тропы тянулась бесконечная колоннада толстых в три обхвата стволов. Под ними извивались мохнатые щетинистые плавуны, распространяя одуряющий аптечный запах и создавая зеленоватый полумрак. Неожиданно откуда-то из глубины леса послышался сухой треск валежника, короткий задушенный вопль, а затем глубокий сытый вздох. Показалось даже, будто за деревьями прошла в развалочку крупная тяжелая туша. И снова наступила тишина.
1: «Что это?»
0: — шепотом спросил Лех, нагнав Бирюка. «Кто же его знает?» — пожал плечами бородач. «Может, и макабра».
1: «А ты ее видел?»
2: «Может, и видел. Мало ли что тут увидишь. Иной раз сам себя со стороны видишь. Чего хочешь, то и думай».
0: Лех сердито прокашлялся.
3: «Только не надо врать мне! Маленькая ложь рождает большое недоверие!»
0: Бирюк ничего не ответил и зашагал дальше. Лех, озираясь и держа автомат на изготовку, пошел за ним, а за Лехом двинулся и весь взвод.
3: «Ну что встало? Топай!»
0: Рядовой Прохаска толкнул белку в спину.
4: «А побежливее нельзя?»
0: Огрызнулась девчонка.
4: «Мужчина называется!»
0: Связанные за спиной руки придавали ей мятежный, непокорный вид.
3: «Поговори мне, деревня!» Взъярился рядовой. «Шагом марш живо!»
4: «Не могу!»
0: Белка упрямо мотнула головой.
4: «Шнурок развязался!»
0: Прохаска с недоумением уставился на ее босые в царапинах ноги.
4: «Ты не у меня!»
0: Белка презрительно скривилась.
4: «У вас, господин младший ефрейтор».
0: Рядовой быстро глянул на свои ботинки и с удивлением обнаружил, что один шнурок действительно ухитрился выскочить из самозатягивающей клипсы и некрасиво тянется по земле.
3: «А чтоб тебя!»
0: Прохаска наклонился, чтобы поправить шнурок, и тут вдруг заметил, что глинище ботинка вспучилось так, будто там спрятана добрая фляжка бренди. Только странная это была фляжка. Заметно пульсировала и шевелилась в ботинке. Рядовому показалось даже, что он чувствует покалывание множества коготков, впившихся в его ногу. Облившись холодным потом, Прохаска рванул клипсу, другую, раздвинул кевларовые щитки голенища и, усевшись на тропу, потянул обеими руками ботинок с ноги. Тот подался неожиданно легко, но вместо косолапой лодыжки Прохаски из голенища, как из гнилого яблока, поползла на свет мохнатая толщиной с полена гусеница, черная, в оранжевых пятнах. Она извивалась, сворачивалась в кольца и при этом не переставала работать циркулярными пилами челюстей, перемалывая онемевшую ногу рядового уже выше щиколотки. Прохаска тоненько завизжал, повалился на спину, отчаянно дрыгая ногой. Он звал на помощь, но никто ему не помог. Он был один в лесу, если не считать черных мохнатых гусениц с рыжими пятнами, кинувшихся со всех сторон на крик. Спасения не было. Тогда, подняв трясущейся рукой автомат, Прохаска стал поливать гусениц пулями из обедненного урана. При попаданиях из гусениц летели кровавые брызги, но силы были явно неравны. Рядовому удалось расстрелять два десятка мохнатых тварей, когда он понял, что патроны кончаются. Последнюю пулю Прохаска выпустил себе в рот.

0: Полковник из угла в угол мерил шагами свою каюту, не в силах унять колотивший его озноб. А этот господин представитель земли, оказывается, страшненький тип. Как он старосту от пояса, не целясь и прямо в лоб. Да черт с ним со старостой. Что-то совсем другое поразило полковника в самый момент выстрела. А что, если мы все им не нужны? Это ведь и меня когда-нибудь в лоб, как старосту. Снаружи, с улицы, посреди которой был припаркован крейсер, послышался окрик часового. «Стой! Куда прешь, шальная?» И сейчас же его перекрыл звонкий девичий голосок.
1: Господин полковник, у меня важное сообщение от господина Леха!»
0: Полковник осторожно выглянул в люк. Часовой у входа безуспешно пытался отогнать ту самую девчонку, что ушла с группой Леха.
2: «Что? Что случилось?»
0: — с тревогой спросил шеф полиции. «Поймали беглого?»
1: «Ой, господин полковник, ну вы шутник!» — верещала девчонка. «Чего его ловить-то, когда он... Ну я, может быть, сейчас вам государственную тайну открою, только все уже и так знают. Беглого-то сам господин Лех послал. Они сейчас вместе приправу на заимке взвешивают. Скоро придут».
0: «Вот тебе раз», — подумал полковник. «А ведь это, пожалуй, правда. Очень на господина Леха похоже. Ох, непрост, представитель. Ох, сволочь, непрост. И чин у него наверняка повыше моего. Но почему об этом рассказывает девчонка?»
1: «Господин Лех вам гостиниц прислал», — продолжала голосить она. «Вот, смотрите, приправа, полный мешок. Засланный только немного отъел».
0: Продолжая трещать, она высыпала на ладонь золотистую горсть. Часовой уронил автомат и уставился на приправу во все глаза.
1: «Попробуйте, господин полковник, и ты, служивый, отведай. У нас на заимке приправа лучшая».
0: Жуткое ледяное предчувствие вдруг пронзило полковника, заставило попятиться в ужасе.
2: «Нет, не надо, я не хочу, не пускать!»
0: Он хотел было захлопнуть люк, но снаружи его распахнула чья-то сильная рука. Мертвый староста с черной дырой.

0: Лех, с трудом вытягивая ноги из трясины, кое-как добрел до островка посреди болота и без сил повалился на землю. Что произошло? Последнее, что он помнил, как рядовой Прохаска в несколько точных очередей положил весь взвод. Лех чудом спасся, петляя, как заяц, меж стволов. Ему казалось, что Прохаска с торжествующим ревом бежит за ним по пятам и лупит очередями все ближе. Лех оступился, полетел в какую-то яму, упал, перевернувшись через голову, едва не уткнулся носом в огромную, многоногую, шевелящуюся на дне ямы тушу. Но самое страшное заключалось в том, что у этой туши было человеческое лицо, ужасно знакомое. Его, Леха, лицо! Бред!
1: Еще б не бред,
0: сказала над самым ухом белка.
1: Кому расскажи, засмеют.
0: Лех скинул голову. Девчонка сидела возле него на пеньке и деловито разматывала опутывавшую ей руки веревку.
2: «Ты как здесь?»
0: – пробормотал Лех, пытаясь нащупать в кармане пистолет. Пистолета не было.
2: «Кто тебя развязал?»
1: «Да вот она».
0: Белка небрежно мотнула головой в сторону. Лех обернулся и замер. Через болото, шлепая босыми ногами по грязи, шла не спеша.
2: Белка. Точно такая же девчонка. Нет, та же самая. И еще за чахлыми стволами плавунов мелькал такой же застиранный сарафанишка. И еще под деревьями на том берегу.
0: Лех закрыл глаза. Этого не может быть. У меня галлюцинация.
1: Кто ж спорит?
0: Легко согласилась девчонка.
1: Типичная галлюцинация. Весь поселок у нас такой. Одни галлюцинации.
2: Настоящих-то я поела.
1: Жадные они. Скучно с ними.
0: Лех в ужасе пытался сползти обратно в болото, но руки и ноги бестолку скользили на одном месте.
2: Кто ты?
1: Да ты уж сам все понял, сказала Макабра. Колония простейших, как говорил господин полковник, царствие ему. Ну, теперь все. С простотой покончено. На землю полечу, как особый агент Лех Зейман, выпускник Гарварда, кавалер ордена Бани и все такое прочее. Вот там разгуляюсь. Так что давай, дорогой.
0: Она развязала полотняный мешочек и высыпала на ладонь горсть золотистых комочков.
1: Подкрепись перед дорогой.
2: Зачем это?
0: Голос Леха плаксиво дрогнул.
1: А затем, что без приправы вы невкусные.

0: Оксана Устинова. Камень, ножницы, бумага. Тонкая щель ящика, где я прятался, позволяла наблюдать за происходящим. Я видел Семёныча, который что-то доказывал полицейским кролом. Приложив ухо к щели, я весь обратился вслух.
1: «Повторяю, мы не нарушали границу!»
0: Семёныч старался говорить спокойно и убедительно.
1: «У нас вышла из строя аппаратура, и мы не могли запросить разрешение на посадку. Вы можете это проверить. Поломка корабля не позволяла нам лететь дальше».

0: Офицер кроллской полиции, грузный серокожий гуманоид, возражал.
1: «Закон есть закон. Мы должны вас арестовать. Если в течение 48 часов вы не заплатите штраф, мы вправе распоряжаться вашими жизнями и кораблем по собственному усмотрению».
0: Кроллы, как и все расы имперского протектората, давно забыли свой язык и говорили на общеимперском.
1: «Но у нас нет такой суммы с собой», — возражал Семёныч. «Мы простые перевозчики грузов».
2: «Вот именно. И этот умник еще хотел из меня человека сделать. Чтобы я потом зарабатывал крохи, как он, и унижался перед какими-то кроллами. Нет уж, увольте. Так тебе и надо», — мысленно злорадствовал я.
0: Семёныч продолжал переговоры.
1: «Мы могли бы запросить эти деньги и получить в течение 5 дней. Но сидя в тюрьме, мы не сможем этого сделать». «Арестовать их», — сухо скомандовал офицер, и группа полицейских скрутила Семёныча и остальных троих ребят из команды.
0: «Еще бы. Корабли, проданные в рабство ребята, стоят гораздо дороже штрафа. Кроллам только этого и надо». Когда все стихло, я вылез из ящика. Пару минут я прислушивался к тишине на корабле, еще не веря своему счастью. Семёныч подобрал меня в одном казино, когда мне еще не было 15. Целый год таскал меня с собой по галактике, надеясь приучить к честности, заставлял работать наравне со всеми. Гад! За этот год я мог бы заработать столько, сколько он не заработал за последние 10 лет. 3 я пытался сбежать, но каждый раз он возвращал меня обратно, грозя сдать имперским властям. И вот теперь я свободен! Одна проблема. Корабль неисправен, а времени, чтобы удрать, у меня немного. Я прыгнул за терминал справочной базы. Планета Таго-2. Так, посмотрим. Угнетенный сектор галактики, рас преступников, решение межгалактической комиссии психики кроллов на генном уровне урезано в плане восприятия. С целью пресечь развитие технического прогресса. Так, это все неинтересно. Природный азарт кроллов, инфраструктура казино.
2: Есть! Но надо же, как повезло!
0: Легко обманув кодовый замок, я пробрался в каюту капитана. В одном из ящиков он хранит алмаз, полученный им в награду после одного дела. Дорогой алмаз, чистый. Эх, Семёныч, Семёныч, нужно жить сегодняшним днем. Я подбросил алмаз на ладони и направился в казино космопорта. Я осторожно открыл дверь и вошел. Квадрат потолка излучал ярко-синий свет, бьющий по глазам. Время от времени по нему пробегали розовые горошины, и с потолка лился пульсирующий розовый дождь. Я сморщился. Да, для казино весьма оригинально. Хотя у кроллов свои вкусы. Стены небольшого зала скрывались под синей драпированной тканью. Такой же были покрыты стоящие всюду круглые столы, по крайней мере, те из них, что я смог рассмотреть. Казино было очень тесно, тучные тела полностью загораживали некоторые столы. Горячий поток воздуха тут же заставил меня вспотеть. Было очень шумно. Тут и там раздавался хохот и выкрики игроков на фоне громкой кроллской музыки, от которой пол ходил ходуном. Ну и дела. В этом казино, похоже, думать не в моде. Но больше всего меня поразило то, что местная валюта, ценнейшие минералы терки, которые добываются на Таго-2, лежали прямо в прозрачных стоящих на полу мешках. От этого зрелища моя челюсть поползла вниз. Видимо, кроллы не признают имперских денег. Оно и понятно. В сердце империи такой минерал стоит не меньше хорошего алмаза. На меня, сжавшегося у входа, никто внимания не обратил. Вот и славно. Пришло время осмотреться. Я подошел к первому столу, плотно окруженному грузными телами, поднялся на цыпочки и выглянул из-за плеча сидящего кролла. Моему взору открылась интересная картина. Посредине стола стоял большой круглый аквариум, в котором деловито плавали 2 пузатые мутно-прозрачные рыбы.
1: «Давай, Торн!»
0: — подталкивал соседа огромный кролл в оранжевой бейсболке. Понятия не имею, где он взял этот трофей, но вещь была велика даже для большой головы кролла и постоянно съезжала козырьком в бок. Но это не мешало кроллу гордо держать голову прямо. Огромной ручищей он поправлял бейсболку, но она тут же съезжала снова.
2: «Нет! Я Люсиль обещал, что больше не проиграю ни терка!» —
0: мялся тот, но глаз не отводил от аквариума.
1: «Да брось, Торн! Твоя Люсиль ничего не узнает!»
0: — хриплым голосом подначивал его кролл в бейсболке и сверлил взглядом хитрых, близко посаженных глаз.
2: «Ну, не знаю!»
0: — все еще пытался бороться Торн.
2: «Может быть, разочек?»
1: «Вот это по-нашему! Карл, тащи драже!» —
0: взревел тот и махнул Кроллу, стоящему за стойкой.
2: «Ставка?» «По маленькой», — отозвался Торн.
0: Карл заторопился к столу.
2: «Вот!»
0: Он раздал игрокам по маленькому цилиндру. Торн, закатив глаза, стал шевелить губами, одновременно встряхивая свой цилиндр. Потом он открыл его, извлек горошину. Трясущейся рукой он поднес горошину к аквариуму и кинул ее в воду, после чего жадно уставился на рыб. Одна из рыб, проследив за медленно тонущей горошиной, метнулась и проглотила ее.
2: Все замерли.
0: Я увидел, как темная горошина быстро растворяется в рыбе. Ну и метаболизм у этой крошки.
2: «Мимо!»
0: — с чувством хлопнул себя по коленке Торн.
2: «Твоя очередь, Бонда!»
0: Оранжевый, в очередной раз поправив бейсболку, важно извлек горошину и, оглядев окружающих надменным взглядом, степенно опустил ее в аквариум. Я не понял, та же рыба проглотила ее или вторая, но история повторилась. Аудитория шумно выдохнула.
2: «Первый раунд ничья!» — провозгласил Карл.
0: Торн вновь опустил палец в цилиндр и долго ковырялся там.
1: «Брось, Торн!» — скривился Бонда. «Чем дольше выиграешь, тем меньше шансов!»
0: Торн, наконец, выбрал понравившуюся горошину и кинул ее в аквариум. Рыба деловито проглотила ее. Ничего примечательного не произошло.
2: «О, нет!» —
0: взвыл Торн. Бонда, мерзко улыбнувшись, вытянул руку над аквариумом, расцепил пальцы, и горошина плюхнулась в воду. Рыба проглотила наживку. Не прошло и нескольких секунд, как ее разорвало в клочья, и часть воды с шумом выплеснулась из аквариума. От неожиданности я охнул. Толпа взвыла.
1: «Бонда победил!» — возвестил Карл.
0: Торн вскочил с места.
2: «Бонда, мерзавец, отдай мои тарки!»
1: «Эй, Торн!» — воскликнул тот, примирительно поднимая руку. «Это игра!»
2: «Я не хотел играть! Это ты меня спровоцировал!»
0: Они почти соприкасались с серыми наморщенными лбами, стреляя друг друга глазами. Раздался щелчок, и я увидел нож, который Торн приставил к горлу Бонда. Это был металлический нож, какими пользовались мои предки. Я их видел только на картинке. Вот дикари! Окружающие еще больше оживились. Два кролла рядом со мной успели заключить пари, прежде чем Бонда извернулся и, схватив Торна за плечи, со всей силы впечатал его в аквариум. Голова Торна, пробив дыру, оказалась в центре стеклянного шара, из которого с шумом хлынула вода. Тело кролла дернулось и замерло.
2: «Да!» —
0: вскричала толпа.
2: «Все видели? Он первый на меня напал!» —
0: заявил Бонда.
2: «Бедняжка Люсиль опять осталась вдовой!» —
0: хихикнул кто-то. Не то чтобы я испугался, но чувство брезгливости таки подступило к горлу. Я медленно отошел назад.
2: Вот неприятность. Эта игра мне явно не подходила, даже не потому, что она мне не нравилась. Просто она основана на чистом везении, а моя специализация — ловкость рук.
0: Я стал присматриваться к другим столам. Вскоре я убедился, что ни одна из игр мне не подходит. Кроллы не любили думать, и все их игры строились на везении. Об этической стороне этих игр я и вовсе старался не думать. Меня уже охватило отчаяние, как вдруг я увидел в углу недалеко от барной стойки маленький столик, за которым никого не было. Я подошел к скучающему за стойкой Карлу и обратился к нему. «А во что играют тут?»
1: «Был у нас один имперец вроде тебя, только покрупнее»,
0: — он измерял меня взглядом.
1: «Так вот он и завез игру «Камень, ножницы, бумага». Знаешь такую?»
0: Я вспоминал. В своем детстве сироты я почти не играл в игры, ведь нужно было добывать пропитание. Но название показалось мне знакомым. Ножницы режут бумагу, бумага оборачивает камень, а камень тупит ножницы. Так кажется.
2: В игре участвуют двое?
1: Да.
2: Они качают кулаками и на счет три показывают рукой знак камня, ножницы или бумаги. Камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу, бумага побеждает камень. Если оба игрока выбросили одинаковый знак, засчитывается ничья, правильно?
1: Почти. Только вот бросать нужно настоящий предмет. Вот.
0: И он подвинул ко мне ящик со множеством камней, настоящих ножниц и бумажных обрывков. Я присвистнул. Поверить не мог, что эти остолопы играют в такие легкие для обмана игры. Перед глазами замаячили мешки с терками. Голос Карла вывел меня из сладкого оцепенения.
1: «Не советую я тебе тут развлекаться. У нас имперцев не шибко любят. Да и партнера тебе не найти. Эта игра уже давно всем наскучила. Незрелищная она».
0: «Ну ж, партнер-то я себе найду», — заверил я Карла и направился к первому столу. Протиснувшись между тучными телами, я вырос перед Бонда. «Сыграем в камень-ножницы-бумага?»
2: Бонда с удивлением воззрился на меня и, растягивая толстые губы в мерзкой улыбке, протянул.
1: «О-о-о, посмотрите-ка! И что это у нас за было имперская шваль?»
0: Повисла тяжелая тишина. Я откашлялся. «Ну, слышал, что у вас на планете самые лучшие казино в секторе», — не моргнув глазом, соврал я.
1: «Это правда», — купился Бонда. «Слышь, Бонда», — сказал какой-то кролл, «ты, можно подумать, на других планетах бывал».
0: Все громко захохотали.
1: «Заткнись, Чем!»
0: — шикнул на него тот.
1: «Мне не нужны другие планеты, чтобы знать это».
0: Он повернулся ко мне.
1: «Значит, говоришь, сыграть хочешь? Я, знаешь ли, с такими, как ты, просто так не играю. У тебя есть что-то особенное, чем меня заинтересовать?»
0: Я извлек из кармана алмаз и, медленно описав большую дугу, за которой проследили множество пар глаз, положил его на стол, раскрутив для красоты. «Ставлю этот алмаз против трех терков», — важно сказал я. Искры крутящегося камня несколько мгновений отражались в черных глазах Бонда. Он шумно прихлопнул алмаз ладонью.
1: «Идет!»
0: Я прямо пританцовывал на месте от предвкушения победы. Так легко мне еще никого не приходилось обставлять. Мы подошли к ящику, услужливо подвинутому Карлом, и взяли по набору предметов. Когда мы усаживались за стол, я едва сдерживал смех. «Вот толухи!» «Я готов!» Над нами навис Карл.
1: «Один!»
0: Наши руки под столом. Я зажал бумагу в ладони. Почему-то именно ее я выбрал как основной честный вариант.
1: «Два!»
0: Камень и маленькие ножницы я спрятал в рукав.
1: «Три!»
0: Карл махнул рукой. Я уже приготовился кидать бумагу, но за долю мгновения заметил, что Бонда кидает ножницы. Мизинцем я ловко поддел камень из рукава, а бумагу указательным пальцем впихнул за рукав. Все это проделал молниеносно, так что ни один глаз не смог бы этого уловить. На стол одновременно с ножницами Бонда шлепнулся камень.
1: «Ха-ха-ха!» — радовался я. «Камень затупляет ножницы! Я выиграл!»
0: Бонда перевернул бейсболку козырьком назад, и я увидел сдвинутые над переносицей густые серые брови. Толстые ручищи он поставил на колени, отчего стал похож на жирного паука.
1: «А ну-ка, Карл, пощупай его!»
0: Карл подошел ко мне и положил ладони мне на голову. Меня сковали тиски боли.
1: «Имперец обманул тебя! Он хотел бросить бумагу, а в последний момент корыстно подменил ее на камень!»
0: Он схватил меня за рукав и потряс над столом. Бумага и ножницы вывалились наружу.
1: «Вот! Вы что, сенсотелепаты?»
0: С ужасом воскликнул я.
1: «Примитивные! А ты не знал?» — засмеялся Карл.
0: Я даже не успел испытать отчаяние. Такая меня взяла злость на себя. «Идиот! Какой же я болван!»
1: «Так-так-так...»
0: Бонда встал и медленно обошел стол, приблизившись ко мне. Я съежился.
1: «Бонда, Бонда!» — засуетился Карл. «Аккуратнее! Он имперец, помнишь? Ты же не хочешь, чтобы мое казино закрыли, как в прошлый раз?»
0: Бонда приложил видимые усилия, чтобы вернуться на место и сесть.
1: «Хорошо. Разберем ситуацию спокойно. Во-первых, я выиграл. Ножницы режут бумагу. Все согласны?»
0: Собравшаяся уже вокруг толпа закивала, и алмаз, прощально сверкнув гранями, исчез в недрах кармана Бонда.
1: «Во-вторых», — продолжил он, — «ты пытался играть нечестно и должен за это заплатить».
0: «Но у меня больше ничего нет», — чуть слышно проговорил я. Бонда дал знак Карлу, и тот, одним движением стряхнув меня со стула, принялся обшаривать мои карманы. Вскоре на стол полетело их содержимое. Бонда подвинул к себе мое нехитрое добро.
1: Так, что тут у нас?
0: Он поднял вверх ручку-зажигалку. Говорят, наши предки писали ручками и курили. Этот сувенир подарили мне ребята из команды на день рождения. Юмор у них такой. Дарить совершенно бесполезные вещи. Тогда я страшно злился на этот подарок, но сейчас почему-то мне вдруг стало жаль потерять эту вещь. Бонда долго крутил ее в руках, притянул к себе бумагу, которую я бросил во время игры, и провел по ней ручкой. Потом он перевернул предмет другим концом, и оттуда мелькнуло пламя, поджигающее бумагу.
1: «Вот дерьмо!»
0: — воскликнул он, стряхивая горящую бумагу на пол и прихлопнул ее ногой.
1: «Что это такое?»
0: «Так», — пожал плечами я. «Безделица. Ручка-зажигалка».
1: «Зачем?»
0: — брезгливо сморщился он. «Просто сувенир».
1: «Забери ее!»
0: И он швырнул предмет мне. Сказать, что меня удивила такая реакция, не сказать ничего. Но я поспешно убрал ручку в карман. Бондо взял мой карманный нож-лазерник. Нажал на кнопку и отпрянул от выскочившего сияющего лазерного лезвия. Его губы расползлись в улыбке.
1: «Давно такой хотел, так и быть. Пойдет как компенсация за моральный ущерб».
0: Он выключил лезвие и убрал нож в карман.
2: «Ну и плевать».
0: Я держался как мог, чтобы не упасть духом. Последний предмет, моя золотая монетка-талисман, оказалась в руках у Бонда.
1: «Карл, держи! Это тебе в качестве штрафа!»
0: Тот поймал монетку на лету, протер ее жирными пальцами и, видимо, остался доволен. Меня потащили к выходу и выбросили вон. Пропахав грунт животом, я услышал звук захлопывающейся двери. Больше всего хотелось плакать.
1: «Отчаяние — первый шаг к проигрышу!» —
0: вспомнил я нравоучение Семеновича и разозлился. «Да если бы не эта сволочь, я бы сейчас сидел в нормальном имперском казино и считал денежки!» От злости плакать расхотелось. Я встал, отряхнулся и поплелся на корабль. Не успел я переступить порог кают-компании, как услышал голос робота-терминала связи. «Вам местный звонок». Я подошел к терминалу и коснулся клавиши приема. «Слушаю».
1: «Клим, сынок!»
0: — раздался голос Семеныча.
1: «Ничего не говори! У меня право только на один местный минутный звонок!» —
0: тараторил он.
1: «Слушай внимательно! Час назад из тюрьмы выпустили по ошибке арестованного капитана судна «Торнадо». Это карпское судно, но они сегодня же вечером улетают в центр империи. Я договорился с ним, он возьмет тебя на борт и доставит в центр империи за алмаз, который лежит у меня в верхнем ящике стола. Возьми алмаз и беги! Код моей каюты!»
0: Едва он успел назвать цифры, как связь прервалась. Я медленно сел. Меня охватило смятение. То, что Семёныч всеми силами пытался меня спасти и даже готов был потратить единственный алмаз, меня потрясло. Никогда бы не подумал, что он на такое способен. Я долго бродил по кораблю, уже не радуясь одиночеству и свободе. Зачем же я так неосмотрительно поторопился? В середине ночи, с опухшими от бессонницы глазами, я принял решение. Твердой походкой я направился в казино, прихватив на этот раз жетон владельца корабля. По дороге я думал, что настала пора первый раз в жизни сыграть честно. Может, именно этого хочет от меня судьба? Я вошел в казино и направился к Бонду. «Я хочу сыграть с тобой!»
1: «А что у тебя есть?» —
0: прищурился тот. «Корабль. У меня есть космический корабль. Правда, он немного неисправен». Я показал жетон владельца корабля. Чтобы нарушить повисшую паузу, я добавил: «Ты ведь наверняка хочешь побывать на других планетах». Бонда, видимо, был удивлен этим предложением и, подумав, спросил:
1: «И что ты хочешь против корабля?»
0: «Два мешка терков». Я указал пальцем в сторону мешков.
1: «Но это огромные деньги».
0: «Да ну и корабль не дешевый». Бонда думал.
1: «Бонда, а ведь это шанс», —
0: сказал какой-то кролл.
1: «Ты хоть и богач, но корабль купить на нашей планете не так-то просто. Я бы сказал, невозможно».
0: Ему возразил Карл.
1: «Бред! Он не сумеет управлять кораблем. Ни один кролл не сумеет». «Уймитесь», —
0: прервал их Бонда.
1: «Я мог бы нанять пилота. Вот хоть из этих».
0: Он ткнул в меня пальцем.
1: «Играем».
0: Мы уселись. «Один», — начал Карл. Я затаил дыхание. «Два». Я зажмурился. «Три». Помня о правилах вероятности в игре, я снова выбросил бумагу. Набравшись храбрости, я разжал один глаз и увидел, что на столе со стороны Бонда лежат ножницы. Я взвыл. Кроллы радовались, кричали и прыгали.
1: «Бонда, ты покатаешь нас на своем корабле?» — спрашивали они. «Как только починю. Карл, свяжись с работниками космопорта. Скажи, пусть наймут карбов срочно починить мой корабль. Я заплачу».
0: Меня потащили к выходу и выбросили вон. Пропахав грунт животом, я услышал звук захлопывающейся двери. Мне стало так горько, что я сел и разревелся, как последний мальчишка. «Что же я наделал? Погубил себя, ребят и Семёныча!» Я рыдал и смотрел в небо, которое мне больше не светило ни в одном из смыслов. Из-за близости космопорта, идущие на посадку корабли, казались падающими звездами. Неужели я навсегда остался на этой занюханной планетке? Почему? Ну почему я не слушал Семёныча? Он всегда учил меня думать головой. Ну что мне стоило лучше изучить информацию о кроллах? Тогда бы я так не вляпался. Эх, сейчас бы наш бортовой компьютер. Как назло, его ценность я оценил лишь тогда, когда лишился. Я размазал слезы по щекам руками грязными от грунта.
2: Ну и вид у меня должно быть. Но нельзя сдаваться.
0: Придется пользоваться тем, что у меня есть. Я вывернул карманы. Ручка, зажигалка и бумага, которой я играл. В голове обрывки знаний о кроллах. Вот и весь мой багаж. Я стал думать.
2: Что там было про психику кроллов?
0: Я помнил, что она урезана, чтобы пресечь технический прогресс. Видимо, поэтому кроллы не могут управлять космическим кораблем. Что же конкретно сделали с их психикой на генном уровне много веков назад? Я вспомнил, как Бонда отшвырнул ручку. И тут до меня дошло. Возможно, их лишили абстрактного мышления. Именно поэтому они не понимают и не терпят вещей нескольких назначений. Или ручка, или зажигалка. Поэтому и в камень-ножницы-бумага могут играть только настоящими предметами. Им трудно воспринимать символы на пальцах. Через некоторое время я вошел в казино и, немного покрутившись около ящика с предметами, направился прямо к Бонду.
1: «Я хочу сыграть с тобой!»
0: Бонда с удивлением оглядел меня.
1: «Что? Нашел парочку бриллиантов, ковыряясь в земле?» — захохотал он.
0: «Нет. У меня есть нечто более ценное. Моя жизнь». Кто-то присвистнул.
1: «Хочешь добровольно продать себя в рабство?» — изумился он. «И чего ж ты хочешь взамен?»
0: «Свой бриллиант и мешок терков. Это справедливая сделка». Бонда немного подумал.
1: «Идет!»
0: Мы сели к столу, и когда нас обступило все казино, я сказал: «Прежде я хочу кое-что уточнить. Когда мы играли в первый раз, Карл сказал, что я выбрал бумагу, хотя на столе лежал камень, так?»
1: «Так», — отозвался Карл.
0: «Значит, не важно, что я кидаю на самом деле. Истина у меня в голове, а не на столе, так?»
1: «Да», —
0: каркнул Бонда.
1: «И не пытайся еще раз обмануть нас».
0: Это все, что я хотел знать. Когда Карл сказал «три», я швырнул на стол скатанный в бумагу шарик. Бонда кинул камень. Все-таки сработала теория повторяющихся чисел в игре. Карл нащупал мою голову.
1: «Все честно», — констатировал он.
0: Взревел Бонда и нехотя вытащил алмаз.
1: «Карл, принеси ему мешок терков!»
0: Я поставил мешок под ноги, а алмаз, чтобы не искушать судьбу, убрал в карман. «Продолжим?» — предложил я. «Ставлю свою жизнь плюс все, что я только что выиграл против корабля», — выпалил я.
1: «Я не желаю ставить корабль! Выбирай что-нибудь другое!» — возразил Бонда.
0: «Как хочешь. Если бы ты выиграл, я мог бы стать твоим пилотом. Впрочем, как знаешь», — сказал я и, подхватив мешок под мышку, направился к выходу. Я надеялся, что азарт Бонда победит голос его скудного разума, и не ошибся.
1: «Стой!» — сказал Бонда.
0: Я улыбнулся. Мы снова уселись за игровой стол. И в этот раз я бросил бумажный шарик, а Бонда выбросил ножницы.
1: «Ха-ха-ха!» —
0: обрадовался он. «Не вижу повода для радости», — спокойно заявил я.
1: «То есть как? Ножницы побеждают бумагу!»
0: «Это не бумага», — невозмутимо парировал я. «Ты видишь, я скатал бумагу в шарик? Для меня это камень».
1: «Ты что, совсем рехнулся?» — возмутился Карл.

0: на этот тип явок. Влияние пива и сметаны на этот тип явок.
1: Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь.
2: Тамас в старости. Рождается в Тамасе и умирает в Тамасе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все. Прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги. Заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Давай рождайся снова, в школу, пора. Иди в школу, заканчивай институт. Зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все. Давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга. Один ребенок пишет. Рождаются, рождаются, умирают, умирают. Черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу. Можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
3: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту. Опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я. Он не изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
3: Я спросил его, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. Я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной. Я это переживаю. Я переживаю. Сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть потому, что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерло, исчезло. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко. Не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт, выходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди и говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться немножко, если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи.
0: Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь.

прожил свою пенсию, умер с чистой совестью. Рождайся заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, принял работу, зарабатывай деньги. Заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул.

заключенная в замкнутый цикл материи, путь природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечный замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход. Это есть тропа. Из этой материальной вселенной, из этой вот западни, есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и тело. Но все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого калибра. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь.

мой телефонный номер. Наверное, я с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: Fortinet.
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброды.

Знаки внимания мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо мои. Но вы имманентно жестоко сказали с надменной тоской:

не дал вам пропасть. Продал на Урале заводы, в долги неоплатные влез. Он вез вас на воды, но я вас похитил, как будто ревнивый черкес.

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используй никаких способов в качестве способов. Не признавай никаких границ.

одной цели 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо за зарядки.

доброе утро этому миру. Доброе утро этой жизни. Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

当にありがとうございます。当便エアカナダ001便並びに

You are not alone.

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

dumm wie das Rennrad. Ja, dumm wie das Rennrad.

хлопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору, он работает на стройке, там всякое случается.

страховали и обмывали весь уикенд. Жора на работу, я собираю совет. Он наш кент, конечно, мы Жору очень любим, но денег нет, ведь мы жилые люди. Короче, решили сломать Жоре палец.

0: долгий разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу и впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама.
1: Я потихоньку начинаю въезжать.

0: Базар, вокзал, слышу, кто-то входит. Трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танины братья, близнецы Паша и Леша. Ну что?

тут подключился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет там мощня. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, миссия весело. Перед глазами жизнь, пляж в Одессе.

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и песню ансамбля с названием «Квин», бля. Детство моего чистые глазенки съели вместо устриц алчные попищи, мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню. Детство моего чистые глазенки, детство моего чистые глазенки.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка —